когда-то давно, но все еще факт. Огромный триумф этой истории убедил Криса Нормана окончательно покинуть группу Смоки, сосредоточиться на сольном творчестве. Если до этого он, можно сказать, не сжег мосты, то после этой песни история поменялась. В столице 3 часа 20 минут на Ретро-ФМ приближаются самоцветы. Еще раньше услышим Брайана Адамса.

Да, посадины, посадены, пусть явно не близкие, бешим вообще не дойдешь. Так что на не уговоры мы вот отправиться туда игнорим, что ли. А в целом движемся вперед из песни на Ретро ФМ. Песни Метода Кутуньо и Александра Серова на ближайшем. В столице 3 часа 35 минут.

что не чувствуется, так сразу и не скажешь. Но утро приближается. Через 11 минут оно официально наступит в столице. Для начала неплохо. Навстречу уже по-настоящему доброму, бодрому утру. Ровно в 4 по Москве отправимся на утреннем экспрессе RFM. Все согласно расписанию. Готовьтесь, и до этого не пропустите Modern Talking и Юрий Антонов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в Москве. Настраивается на доброе утро. Легкий понедельник. В первую очередь будем с утренним экспрессом на Ретро FM.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро FM.

0: Даже в любви к понедельнику нет ничего странного. Ну, надеюсь. Я просто уже настроился на позитивный лад утреннего экспресса на ретро-ФМ. Вы тоже давайте подхватывайте. Пострадать, что ли, построить недовольные гримасы? Всегда успеем. А вот на совместные бодрые приключения на утреннем экспрессе у нас всего 3 часа до 7 утра по Москве. Будем избавлять друг друга от какой-то унылой унылости, сонной сонности, ну и так далее. Для этого в нашем полном распоряжении будет, конечно, лучшая музыка, будет позитив с вашими сообщениями, будут интересные факты, события и астрологические прогнозы. С них-то мы, можно сказать, и начнем. Меня зовут Дмитрий Майеров. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 21 сентября, понедельник. Звезды говорят, что у нас появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие дисциплины и внимания к деталям. Овнам, вероятно, потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах. Тельцам широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани. А близнецы, ваша собранность поможет вам же в решении поставленных задач. Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря. А львам последовательная реализация плана поможет быть максимально эффективными. У дев удадутся творческие проекты, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать. Весы найдут поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить. Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, и тогда новые знания будут легко усваиваться. Стрельцам в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений. Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой. Водолеи, нет, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим. А у рыб групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на ретро-ФМ.

0: Dancing Queen Abbe. Явно королевских, ну или голубых кровей. Как говорится, просто абы кого на гала-концерт в преддверии свадьбы короля Швеции не забыл. А в истории выступлений абы такой эпизод имеется летом 76-го года. Это случилось. Что ж, до нашего актуального 2026-го и актуального времени, то 4 часа и практически 20 минут. Столица на Ретро-ФМ. Скоро услышим как минимум Юрий Пикс.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Everybody, все вместе. Давайте уже узнаем, на какие большие, громкие праздничные события. Богато это 21 сентября. Давайте узнаем, что ли, что и когда интересного, значимого в этот день произошло, случилось. Ежедневник на Ретро FM. В этом случае слово. Столица 4 часа 31 минута.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: На календаре понедельник, 21 сентября 2026 года. Ежегодно, начиная с 2010 года, в этот день отмечается Всемирный день русского единения. Он ознаменован рядом важнейших исторических событий. Во-первых, день основания России, объединение русских племен, начало княжения Рюрика. Во-вторых, Рождество Пресвятой Богородицы, один из главных православных праздников. А в-третьих, день основания в 859 году отца русских городов, Великого Новгорода. И, наконец, День Победы в Куликовской битве. Начало освобождения Руси от татар-монгольского ига. Всемирный день русского единения способствует укреплению и развитию российской государственности, прославлению России и русского народа. Так, 21 сентября в 1934 году родился Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, певец и автор песен. Он покорил публику своим глубоким, бархатным и невыразимо печальным голосом. Коэн стал одним из основоположников фолк-музыки. За свою творческую карьеру выпустил 20 альбомов. Его песни звучат в ряде американских фильмов, а его поэзия и музыка оказали большое влияние на многих поэтов-песенников и музыкантов, конечно. В этот день, в 1937 году, вышла повесть Джона Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно», став со временем классикой детской литературы. Именно ей Толкин обязан восхождением в мировую литературу. Книга получила одобрительные отзывы критиков и пользовалась спросом у учителей, что побудило автора на продолжение. Итогом стала трилогия «Властелин колец». А всю оставшуюся жизнь Толкин занимался мифологией своего мира фантазии. 21 сентября в 1973 году состоялась премьера кинофильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм, рассказывающий об инженере-изобретателе Шурике, создавшем машину времени, которая открывает двери во времена Ивана Грозного, в результате чего царь оказывается в советской Москве, а его тезка управдом Бунша вместе с вором-рецидивистом Жоржем Мирославским в палатах царя, фильм стал лидером советского кинопроката. За год его посмотрело свыше 60 миллионов зрителей. Он и сейчас является любимой лентой миллионов. Реплики из картины стали крылатыми, песни шлягерами, актеры, сыгравшие в ней, мега популярны. Ну, вы и сами все прекрасно знаете. На этом ежедневник прикроем, вернемся к нему в следующем часе на Ретро.
1: Ежедневник. На Ретро.

Просыпаться явно пора. Предпринимать, если будильник уже поставил на ноги, встаем, просыпаемся. Предпринимательство в плане доброго бодрого утра можете доверить нам. Утренний экспресс на Ретро FM. Продолжаем движение вперед. Впереди из музыки Bad Boys Blue. Столица 4 часа 36 минут.

просто любовь к некоторым питомцам у нас и безнадежная. Мы некий обслуживающий персонал для них. Но все же место в семье для них же у нас точно есть. Согласно свежей статистике, 59% всех семей в России содержат кошек-котов. Это самый высокий показатель в мире. Турция со своей вроде повышенной любвеобильностью к ним даже не рядом. Процентов. В столице 4 часа 49 минут. Это Ретро-ФМ, это Утренний экспресс, и это Бонни на ближайшее.

0: 5.00 в столице. Не меняем путей, маршрутов. Движемся навстречу доброму утру на утреннем экспрессе Ретро.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: делаем ничего, что могло бы, что ли, сглазить легкость этого понедельника. Как минимум, где можно не усложнять, мы не усложняем. В целом, встаем, просыпаемся, заряжаемся позитивом. Причем буквально место для ваших хороших позитивных новостей, приятных недавних событий, моментов явно найдется в эфире Ретро-ФМ. Скоро буду их озвучивать. Порадуемся за вас, что-то хорошее подчеркнем. Такие планы в утреннем экспрессе точно имеются. Как всегда, лучшая музыка, интересные факты, события, астрологические прогнозы. Все будет далее проверить. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем привет и всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 21 сентября, понедельник. Звезды говорят, у нас появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие дисциплины и внимания к деталям. Овнам, вероятно, потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах. Тельцам широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые они раньше не видели. А близнецы, ваша собранность поможет вам же в решении поставленных задач. Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря. А львам последовательная реализация плана поможет быть максимально эффективными. У дев удадутся творческие проекты, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать. Весы найдут поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить. Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, тогда новые знания будут легко усваиваться. Стрельцам в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений. Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой. Водолеи, не торопитесь активно включаться в события, сегодня важно понаблюдать за происходящим. А у рыб групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: То как, а мы с позитивом, с вашими личными недавними победами, достижениями, всем тем хорошим, чем похвастаетесь, встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Донести свои хорошие новости до нас, до эфира, в первую очередь можете через канал Ретро-ФМ в Максе, там сейчас появится, уже появился специальный пост, в комментариях к нему и пишите все, затем озвучу. Также можно отправлять сообщение на наш смс-портал 5533, начинайте все со слова Ретро-ФМ. В конце не забывайте подписываться. Автору самого позитивного позитива за сегодня, скажем так, будет по традиции презент, будет тостер от Ретро-ФМ. Пишите, делитесь хорошим настроением, хорошими новостями в столице. 5 часов 20 минут.
0: Позитив.
1: Позитив.
0: На Ретро-ФМ.

0: Люди не могут, а какие-то праздничные значимые события всегда и постоянно рядом с нами, окружают нас. Какие именно сегодня, сейчас нам подскажет, расскажет ежедневник на Ретро-ФМ. В столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 21 сентября 2026 года, понедельник. Сегодня, в этот день, в 1916 году родился Зиновий Герд, актер театра и кино, народный артист СССР. Комедийность, юмористичность его игры подчеркивала удивительно сочетающаяся с юмором лиричность и такая мягкая грусть. Всего в фильмографии актера около 80 киноработ, среди которых роли в фильмах «Фокусник», «Золотой теленок», «Городской романс», «Божественная комедия», «Тень», «Место встречи изменений нельзя», «Доктор Айболит» и многие-многие другие. Некоторое время Зиновий Герд работал и на телевидении, вел кинопанораму и программу «Чай-клуб». День рождения сегодня отмечают актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Остроумова, актер театра и кино, телеведущий, народный артист России Виктор Вержбицкий, американский актер, кинорежиссер, сценарист Билл Мюррей, актер театра и кино, сценарист, продюсер, один из основателей комического театра «Квартет И» Ростислав Аид, актриса, продюсер, сценарист, народная артистка России Ольга Пакулина. Поздравляемся! 21 сентября в нашей стране отмечается День воинской славы, День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Битва серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства. Сегодня же отмечается зарождение российской государственности. Так, сегодня международный еще День мира. Этот праздник в 1981 году Генеральная ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. С тех пор в него вовлечены миллионы людей, многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и мероприятия. А ведь Международный день мира призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него. Именины сегодня отмечают Георгий, Иван и Мария. Поздравляемся. Очередной ежедневник не пропустите, не прозевайте в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник.

Эти ритмы хоть и не располагают как-то шевелиться быстрее обычного, как торопиться, но вы все же торопитесь поделиться со всеми нами своими хорошими новостями, событиями. Скоро буду их озвучивать на RetroFM. Поделиться можете, например, в канале RetroFM Maxi. Там для этого есть специальный позитивный пост. Пишите. В столице 5 часов 36 минут.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Не все еще проснулись, не все еще в бодрых позитивных рядах. Но Юлия Столетия точно на ногах, передает нам привет, и особенно станции переливания крови желает девчатам бодрой недели. Нина, с добрым утром и вас. Дмитрий из Самары пишет: с добрым утром, страна. Передает большой привет своей рабочей смене, в которой не хватает троих по штату людей. Ребята, держитесь, крепитесь. Осталось работать час 20, говорит, пишет Дмитрий. Ну, скорее всего, уже даже меньше. Так, Александр из Тюмени передает привет своей любимой бабуле. Желает ей поскорее завершить дачный сезон и отдыхать. Александр, похоже, помогать не собирается. Или как? Столица 5 часов 49 минут. Время для того, чтобы поделиться с нами своими хорошими новостями, какими-то реализованными планами, какими-то достижениями, успехами. У вас, конечно, еще есть, но лучше поспешите. Пишите свои позитивные сообщения в нашем канале Макси Ретро FM. Всем доброго утра!

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в столице. Всем доброго утра. Финальный час утреннего экспресса на сегодня пошел.
1: Утренний

0: Я не свожу глаз с ваших сообщений в нашем канале в Максе, Ретро FM. Тем бывает, отвлекаясь на другое, но вы продолжаете писать, продолжаете делиться своими радостями, радостными событиями. Если они прям впечатляющие, если ваше сообщение будет прям самым позитивным за сегодня, то с радостью подарю вам тостер. Такие перспективы в утреннем экспрессе на Ретро FM точно имеются. Как всегда, проверенные временем хиты, события, которые вписаны в историю, наш ежедневник, астрологические прогнозы, все будет далее. Обещаю. Меня зовут Дмитрий Майор. Всем салют.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 21 сентября, понедельник. Звезды говорят, у нас появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям. Овнам, вероятно, потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах. Тельцам широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые они раньше не видели. А близнецы, ваша собранность поможет вам же в решении поставленных задач. Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря. А львам последовательная реализация плана поможет быть максимально эффективными. У дев удадутся творческие проекты, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать. Весы найдут поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить. А скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, тогда новые знания будут легко усваиваться. Сам в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений. Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой. Водолеи, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим. Ауры, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Начало новой рабочей недели, все же, кажется, напрямую сказывается на общем уровне позитива вокруг, но все же некий позитив имеется. Татьяна из Копейска, всем нам доброго утра. У нее в субботу был отличный позитив. Ходили с 18-летней внучкой Дашулей голосовать. У нее это было первое в ее жизни голосование. Настроение было торжественное. Ее поздравляли, хлопали в ладоши, подарили подарок. Весь день был праздничный. А у Романа общий семейный праздник, ну или прогресс в семье. Внук Егорка вчера встал на ножки. Ну, теперь, образно говоря, не убежите. От него догонит. Целый, конечно, хорошая новость. Вы делитесь своими хорошими новостями, событиями в нашем канале RetroFM в Максе. Для этого там есть специальный пост. За самое позитивное сообщение из всех за сегодня будет презент. Будет тостер от RetroFM. Удачи, пишите.
0: Позитив. На RetroFM. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: темп движения утреннего экспресса. Навстречу доброму, бодрому утру. Плюс-минус такой же. В принципе, соответствует этой мелодии. Просто вроде только недавно был ежедневник, а на нашем горизонте ретро-ФМ уже маячит очередной выпуск. Давайте более подробно узнаем все, что нужно и можно узнать про 21 сентября. В столице 6 часов практически 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На ретро-ФМ.
0: На календаре понедельник, как и говорил, 21 сентября 2026 года. В этот день, в 1973 году, состоялась премьера кинофильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм, рассказывающий об инженере-изобретателе Шурике, создавшем машину времени, которая открывает двери во времена Ивана Грозного, в результате чего царь оказывается в советской Москве, а его тезка, управдом Бунша, вместе с вором-рецидивистом Жоржем Милославским «Палаток царя». Такой синопсис. Фильм стал лидером советского кинопроката. За год его посмотрело свыше 60 миллионов зрителей. Он сейчас является любимой лентой миллионов. Реплики из картины стали крылатыми, песни шлягерами, а актеры, сыгравшие в ней, мега популярны. Ну и сами все прекрасно знаете. 21 сентября в 1934 году родился Леонард Коэн, канадский поэт, писатель, певец и автор песен. Он покорил публику своим глубоким, бархатным и невыразимо печальным голосом. Коэн стал одним из основоположников фолк-музыки. За свою творческую карьеру выпустил 20 альбомов. Его песни звучат в ряде американских фильмов. Его поэзия и музыка оказали большое влияние на многих поэтов, песенников и музыкантов. День коллекционера в России ежегодно отмечается 21 сентября. Это неофициальный, но популярный памятный день, посвящен любителям собирательства и сохранения редких вещей, от марок и монет до антиквариата и произведений искусства. Дата уходит корнями в историю советского коллекционерского движения и традиции проведения крупных филателлистических, поясни, выкри слово сейчас, выставок, в общем. Первый день коллекционера в нашей стране прошел в 1958 году после создания Московского городского общества коллекционеров. Еще сегодня отмечаются Международный день мира, Всемирный день благодарности, День поиска сказок, День мини-гольфа, Международный фестиваль бананов, День чая со специями, День бисквитных конфет и День печенья с орехом пекан. Отпраздновать явно есть что, празднуем, отмечаем.
1: Ежедневник.
2: На ретро.

ближайшие минуты мы на Ретро FM музыкально встретимся с Альбана, Рамина Пауэр и командой Aerosmith. Под их музыкальные истории делитесь своими позитивными историями, недавними хорошими достижениями, успехами. Делитесь хорошим настроением в нашем канале Ретро FM в Максе. Для этого есть там специальный пост. Скоро все озвучу в столице. 6:35.

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. От Марины всем доброго утро, передает привет мужу, желает хорошей рабочей недели. Целует. Ксения из Севастополя по традиции завтракает под любимую музыку Ретро-ФМ. По традиции мы в ответ желаем приятного аппетита. Всем нам Ксения желает хорошего настроения, позитивного дня и наглядно показала своего самого позитивного питомца. Собака, судя по заполнению кадра, весьма крупная. Нет, вру. Ксения желает так, пишет она, с самого утра собака носит игрушки, чтобы с собакой играли. Им только остается один вариант – не сопротивляться. Весьма милое сообщение. И наглядное милое сообщение. Так, еще было. Екатерина из Питера рассказала в сообщениях, что ее волонтерская деятельность одновременно умиляет, держит в тонусе и в целом заряжает позитивом, когда особенно все хорошо складывается. Она занимается животными и помогает пристраивать их. И за последнее время удалось найти любящие семьи для трудных питомцев, скажу так. И в целом меня что-то зацепило, тронуло это сообщение от Екатерины. Поэтому выберу его, выберу Катю, как выберу победителем Катю. Ее сообщение назову самым позитивным из всех за сегодня и презентую Екатерине тостер. Всем же спасибо за участие, спасибо за позитивное утро. Утренний экспресс вернется в эфир Ретро-ФМ завтра, согласно расписанию. Сейчас ровно в 7 по Москве. Встречайте первую смену. Ну, а я побежал отсыпаться. Явно мне пора. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Раз уже 7, вот так незаметно к нам пришел понедельник. Это первая смена. Всем привет. Конечно, начнем с новостей. Вадим Ривман с нами. Доброе утро, Вадим.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в России подводят итоги единого дня голосования. По данным ЦИК, обработали уже свыше 80% протоколов. На выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия». Следом идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Единороссы сразу показали результат свыше 57%. Это даже больше, чем было на парламентских выборах в 2021 году. Тогда по партийным спискам единороссы набрали около 50%. Вторую позицию практически сразу заняла КПРФ с 13%. В ряде регионов коммунисты и вовсе вышли в лидеры. Госдума 9-го созыва проведет первое пленарное заседание до 19 октября. Там, где шло голосование за региональное руководство, в большинстве случаев победу одержали действующие главы областей, краев и республик. Также в 39 регионах страны состоялись выборы депутатов законодательных органов, а также муниципальных образований 10 региональных столиц. ЦИК продолжает подсчет голосов. Правоохранители выявили масштабную коррупционную схему в Пенсионном фонде России. Бывшие высокопоставленные сотрудники фонда получали взятки за обеспечение заключения госконтрактов на поставку техники. Об этом сегодня пишут «Известия». Следователи утверждают, что с 2016 по 2019 годы руководители ключевых департаментов ПФР получили от владельцев нескольких компаний больше 190 миллионов рублей. Взамен эти фирмы стали крупнейшими поставщиками фонда и заключили контракты на общую сумму свыше 18 миллиардов рублей. Тайфун вызвал серьезные сбои в работе авиасообщения в Японии. Из-за сильного ветра и дождей в нескольких аэропортах отмечаются задержки, отмены рейсов. Отменен по меньшей мере 461 рейс. Больше всего отмен зафиксировано в Ханеде. Более 280 внутренних и около 60 международных рейсов. А в Нарите отменены свыше 100 рейсов, преимущественно международных. На последний грузовой корабль «Прогресс МС-35», запущенный 16 сентября с Байконура, успешно пристыковался к МКС в минувшие выходные. Корабль доставил на станцию примерно 2,5 тонны груза, в частности 842 килограмма топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды. Вместе с грузом на станцию доставили экзоскелет, предназначенный для управления роботом. Сам антропоморфный аппарат прибудет на МКС в ноябре. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96.67. А на Ретро FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: 3 минуты 8 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это Саша Светлов, Рита Субботина. И у всех наших слушателей будет возможность выиграть до 5000 рублей. Но это для тех, кто включит приемник вовремя. А точнее, включит.
1: Да, это в нашей родной речи. И все, сегодня будет возможность у всех наших слушателей себя поблагодарить. Потому что сегодня день благодарности. Но об этом мы чуть попозже поговорим, конечно же.
0: Да-да-да, тему грамотности тоже раскроем. Ну и, конечно, тему хитов, проверенных десятилетий, мы обязательно раскроем уже да буквально через несколько секунд, потому что Пупа стучится в первую смену и говорит: сеньора, впустить, поставьте. Маргарита, разрешаем?
1: Да, пожалуйста.

0: Диско на Ретро FM.
1: Сегодня 21 сентября, понедельник, и сегодня появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Ура! Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям.
2: Овны, вероятно, вам потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах.
1: Тельцы, широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые вы раньше не видели.
2: Близнецы, ваша собранность поможет вам в решении поставленных задач.
1: Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте день прошел. Не зря.
2: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективным.
1: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
2: Весы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
1: Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами. И тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
2: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
1: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой.
2: Водолеи, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим.
1: Рыбы, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
2: Просыпайтесь, ребята, и врывайтесь вместе с нами в этот понедельник.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: 7.13, точное московское. Это Саша, Рита, первая смена в полном составе. Ребят, спасибо. Спасибо, что каждое утро здесь. И я могу на кого-то из вас положиться.
2: Что такое надо? Денег перевести?
1: Да нет, сегодня просто Всемирный день благодарности. Напомнили, я думаю, ну ладно, скажу тогда уже, что ли. Добрым коллегам, с которыми начинается каждое утро буднего дня. С которыми поднимается настроение. С которыми даже грусть и недосып могут уйти. Да, Маргарита?
2: Да, конечно же, так и есть. Да не, на самом деле. Ребят, ну давайте, раз мы сегодня всех благодарим. Вот все всегда спрашивают, как вы вообще в такое время работаете? А вот прям действительно, я говорю, да это только команда повышает настроение, потому что в 7 утра, вы бы меня видели, дома в выходные. Хотя, кто меня видел в 7 утра дома в выходные? Я же сплю всегда. Вот, поэтому, да, можно всех поблагодарить. Себя можно еще отдельно. Давайте еще себя каждый поблагодарим.
1: Безусловно.
2: За что?
1: Вообще, это, говорят, даже очень полезная психологическая техника благодарности, потому что она повышает уровень серотонина. Ну, короче, гормоны счастья вырабатывают. Когда ты благодаришь себя, как ты говоришь, это тоже очень полезно для равновесия психологического, и людей, потому что умение благодарить, пусть даже за какие-то, не сверхпоступки, а пусть даже мелочи, повседневные штуки, это тоже делает тебе здоровее и, мне кажется, меньше тревог.
2: Про здоровье я себя поблагодарю, что спортом из-за того, что начала заниматься, не болела, думала я. Вот. Первый раз за долгое время. Чуть-чуть понизила спорт, опа, все выходные лежала. Поэтому я себя благодарю за то, что сегодня взяла с собой на 20 минут. Мне чуть полегче стало потренироваться, потому что все, больше
1: молодец. Ну, завтра мы, конечно, спросим про состояние и скажешь ли ты себе за это спасибо или опять.
2: Ну, посмотрим.
1: Кстати, как думаешь, кто чаще благодарит, мужчина или женщина?
2: Женщины, мне кажется, более эмоциональные.
1: Так и есть. Потому что, говорит, женская благодарность, это, это такое пятиминутное голосовое сообщение со смайликом еще, может быть, да. И мужчина такой кивнул, благодарю.
2: Я благодарю.
1: Но с другой стороны, мы же все равно благодарим.
2: Конечно.
1: Просто выражаем это иначе.
2: Улыбнулись уже хорошо.
1: Да-да.
2: Друзья, в общем, сегодня будем говорить про благодарность. И давайте вот сегодня прям выписывать себе за что-то благодарность. Я вот тебе еще благодарна, что сахар перестала намеренно класть в чай, и мне теперь прям невкусно. Но я из-за этого могу так много сладостей есть, потому что я их обожаю, если честно.
1: Кстати, вот за режим последних дней могу поблагодарить то, что ложился раньше без всяких рисков, без, загруза мозга телефона. И стало легче. Встаешь утром прям бодрее и больше высыпаешься.
2: Сегодня выписываем себе благодарность во все наши соцсети, а мы все это очень скоро прочитаем.
1: Ну и, конечно, не только себе. Если есть человек, которого прям хотите отметить и за что поблагодарить, сделайте это. И поверьте, внутри почувствуете что-то приятное.

0: Запускаем новую неделю в отличном настроении, даже с какой-то бодростью, несмотря на понедельник. Саша, Рита, первая смена здесь.
1: 7.19, а я расскажу, как бодрость в 7.19 себе добыть, а если хочешь завтракать, пожалуйста, скумбрия и пивасик, но лучше безалкогольный, чтобы он не вредил вашему здоровью. Именно этот завтрак внезапно признали лучшим завтраком кто? Нутрициологи. Ну, такие, нутрициологи на приколе, я бы сказала.
0: Ну да, скуфики нутрициологи.
1: Короче, сказали, сочетание жирной рыбы и безалкогольного пива помогает получить больше полезных веществ, поддерживать микрофлору кишечника. Дорогая, да я поддерживаю микрофлору кишечника. Я не пью с утра, нет.
0: А я-то глупец. Бутерброд с сыром сегодня ел.
1: А я кашу, понимаешь? Ну вот это зачем? Неправильно нас учили.
0: За такое стыдно вообще должно быть нам.
1: Вот. Так что все переходим на настоящее ПП.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: десятилетий, как этот хит стал чем-то, что вошло в нашу жизнь навсегда. Я люблю вас, девочки, и Рома Жуков. А как он в том году исполнял это в круизере, Трефа и Маргарита?
1: Да, а сейчас поет человек, который любит и мальчиков, и девочек, и готовит для них, для всех новости, собирает с такой любовью, рассказывает про курс доллара, про курсы евро и еще какие-нибудь смешные штучки.
0: А начинала опасно. Ну хорошо, да-да-да, придет самый серьезный и сдержанный из нас для того, чтобы рассказать самое актуальное и проверенное из всей информации. Вадим Ривман, вот сейчас будут новости.
2: Обязательно будут. Привет всем, доброе утро. Итак, в России продолжается подсчет голосов после выборов депутатов Госдумы. На данный момент обработано более 80% протоколов. По данным ЦИК, Единая Россия набирает около 58% голосов. У КПРФ примерно 14%. У ЛДПР почти 9%, у новых людей около 8%. Справедливая Россия пока находится у 5% проходного барьера. Явка избирателей на выборах составила почти 57%, это выше показатели выборов 2021. Там, где шло голосование за региональное руководство, в большинстве случаев победу одержали действующие главы областей, краев и республик. Также в 39 регионах состоялись выборы депутатов законодательных органов. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги подведут не раньше 25 сентября. Российские банки при выдаче кредита будут учитывать не только уже действующие займы, но также алименты, просроченные платежи по коммуналке и другие долги, которые переданы судебным приставам. Это произойдет, если вступит в силу соответствующий проект Центробанка. Цель инициативы – сделать расчет предельной долговой нагрузки клиента более точным. Сейчас банки не видят часть обязательств заемщиков. В результате кредиты порой получают те, кто и так едва справляется с текущими выплатами. С другой стороны, эксперты считают, из-за того, что сведения службы судебных приставов обновляются с задержкой, человек, который уже закрыл долги, все равно может остаться без займа. Стали известны подробности жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Она произошла накануне вечером. По данным авиакомпании «Красавия», пострадали бортмеханик и фельдшер. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего на борту было 3 члена экипажа и медик. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливают следователи. Аферисты начали рассылать россиянам письма и сообщения от имени налоговой службы с предложением получить повышенный налоговый вычет. Об этом рассказали в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники сообщают человеку, что ему якобы уже одобрен возврат до 52 тысяч рублей и предлагают перейти на специальный сервис для оформления выплаты. На самом же деле ссылка ведет на фишинговый сайт, который внешне может быть похож на официальный ресурс ФНС. Если ввести там данные банковской карты, то они попадут мошенникам, которые, соответственно, смогут использовать их для хищения денег. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 7 до 11.
1: 7.35, ну что, как состояние, как настроение, как с ударениями, ребята?
2: Может, позвоните нам или позвоните в родную речь? А, немножечко даже стало.
1: А это бодрее.
2: Нехорошо.
1: Это иногда лучше, да, вот мелодии на будильник.
2: Да, а если поймете, что из этого правильно, ну и там еще несколько слов. Вот до 5000 рублей можно выиграть. 23 24 88 3, код Москвы 495.
3: Реклама.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: на Ретро-ФМ.
1: Итак, на связи Алексей из Балашихи. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Вот, кстати, как житель Балашихи, вот вы прямо только за Балашиху или позволяете даже Балашиха иногда называть? Как у вас?
2: Ну, это можно отличить, кто местный, кто не местный.
1: То есть, вот, ты откуда? Я с Балашихи, да, Балашиха. И сразу понятно, как бы, да, что...
3: Не, подождите, местный откуда, как он будет говорить?
1: Ну, из Балашихи,
2: местные,
1: наверное.
2: Местные из Балашихи говорят Балашиха, а местные не из Балашихи говорят Балашиха.
3: Балаш. Все, окей.
1: Ну, хорошо, как с Москвы, да-да-да. Понимаем. Ну что, Алексей, у нас будет 5 слов со сложными ударениями. Чем больше угадаете, ну, а может быть, чем больше знаете, тем больше 1000 получите. Итак, 5 попыток, 5000 рублей. И нужно говорить не первое, второе, а прям произносить слово с правильным ударением, по вашему, конечно, мнению. Все понятно? Вы готовы?
2: Да.
1: Ну, поехали.
3: Тогда погнали. Итак, первая пара. Каталог, каталог.
2: Каталог.
3: Приняли.
1: Далее. Цепочка или цепочка?
2: Цепочка.
1: Угу.
3: Далее. Черпать или черпать?
2: Черпать.
3: Приняли.
1: Бочковой или бочковый?
2: Бочковый.
3: Так. Кормящий или кормящий?
2: Кормящий.
1: Не, вы, конечно, удивительный человек, Алексей. И чем именно удивительный, мы поймем сейчас в процессе. Ну, давайте разбираться. Каталог плюс 1000, правильно. Цепочка, ну, конечно же, плюс 1000, правильно. И вот здесь, на третьем шаге, что у нас произошло? Черпать. В принципе, да, привычно. Но словарь нам подсказывает версию черпать. А значит, здесь остаемся без дополнительной 1000. Затем бочковый, значит, вы угадали и заработали 1000
3: рублей.
1: Там,
3: где мы больше всего боялись.
1: Да, и кормящий, ну, соответственно, тоже 1000. А вот хочется спросить, а вы, когда вот, ну, заходите, может быть, если хмельной напиток заказываете, это дайте мне 2 литра бочкового, вот вы сами так и говорите, или это чисто в игре выбрали такую версию?
2: Ну, на самом деле, я отвечал очень быстро, только то, что вот мне привычно языку. А я работаю с людьми, которые очень высоко образованные по русскому языку, поэтому я решил наугад.
3: А кем вы работаете, если не секрет? Ну, или как вы связаны с этими людьми?
2: Я работаю в медицинской экспертизе.
1: Прекрасно. Ну что, Алексей,
3: ну,
1: вот только черпать нас...
3: за медицину, так
1: да,
3: сказать.
1: Да-да-да, нет, как-то мензурку.
3: Мензурка,
1: что-то
3: да.
1: Здесь должно быть на медицинском. Алексей, 4 из 5, 4000 рублей. Пока это тоже максимальный результат, который случался в этом сезоне в родной речи. Браво!
2: Спасибо.
1: Да, спасибо и вам, Балашихи, привет. Да и тем, кто в Балашихе живет, тоже отдельный привет передавайте. Да, ну, как минимум от всех приезжих. Вот, мы же первая смена продолжаем в компании с группой «Мираж».
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: вернется к нам и игра «Народная речь» на Retro.fm. В первой смене решили мы проверить грамотность в начале учебного года. Что мы сегодня выяснили? Итак, 5 слов. Как правильно говорить? Каталог, цепочка, черпать, бочковый. Именно так. И кормящий. Запоминаем, фиксируем и используем эти слова грамотно.
1: Да, еще сегодня Всемирный день благодарности, друзья. Мы просим вам писать благодарности себе, кому-то еще. Вот я сейчас вижу сообщение, там так много нам благодарности. Спасибо.
0: Ну, во-первых, да, спасибо большое, очень, искренне.
1: Очень,
0: да,
1: приятно.
0: Ну, хочется,
1: но
0: еще, да,
1: вот вы себе тоже не забывайте выписать сегодня в конце концов, себе,
0: случае,
1: еще кому-то.
0: Да, есть, я уверен, в жизни люди в вашем окружении, или, может быть, случайные, да, какие-то попутчики, ну, которые сделали вам добро и которых хочется отметить.
1: Да,
0: поделитесь этими историями.
1: Ну и себе, ну давайте. Ну когда, как не сегодня, да? Спасибо, что я вообще просыпаюсь, иду на работу, что я эти кудри кручу бесконечно. Еще за котом ухаживаю. Пишите нам во все соцсети, мы это обязательно очень скоро прочитаем.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: Пятерочка доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Между тем.
1: А между тем, 7.55, и сегодня день благодарности, всемирный, поэтому не надо себя сдерживать. Начать можно с себя и продолжить теми людьми, которые этого заслуживают, и это можно все написать в наших соцсетях. А мы это с удовольствием разберем. Евгений пишет: хочу выразить благодарность себе за то, что вот уже более 30 лет, да-да-да, 30 лет, встаю на работу в 5 утра и иду на свой кран в горячий цех. И видео еще приложил, насколько цех горячий, я не знаю, сколько тысяч градусов там у Евгения. Ну, напоминает фильм «Весна на Заречной улице». Красота, Евгений, вам аплодирую. За труд.
2: Ленусь пишет: выражаю благодарность от всех, кто слушает Ретро FM. Спасибо вам, наш любимый ведущий. Вы голос той самой атмосферы, которую мы так любим и ценим. Теплый, родной, по-хорошему знакомый. Без вас жизнь была бы не та. Не было бы этих минут, когда хочется подпевать, улыбаться и верить, что хорошее никуда не уходит. Спасибо за ваш труд и за ваше тепло. Ленусь, вам спасибо большое.
1: Как приятно.
2: Вы знаете, я ехала, у меня там какая-то, как всегда, да, паническая атака легенькая. Ну, а что?
1: Ну, дежурная. Давайте
2: дежурная
1: так, ничего
2: получилось.
1: Особенного, да.
2: Вот, ну, стандартная. А потом вот эти слова прочитала и думаю... Дала мне даже отдыхание, вот это по кругу не нужно, все как наладилось.
1: Ну вот видите, иногда,
2: хорошо.
1: Да, проявив внимание друг к другу, да, ты даже не знаешь, не догадываешься, а человеку помог. Поэтому незабываемо, да, вот какую-то благодарность, это мы сейчас, правда, не про себя, а в общем рассказываем.
2: Да, далее Ленуся та же пишет: хочу поблагодарить себя, любимую, что работа 11 дней, без выходных и не ною. Осталось еще неделька в таком темпе и выходные.
1: Отлично, вот Юля делится благодарностью, да, за свою четкую позицию, никогда не делать другим того, чего не желала бы себе. Юля, держитесь и продолжайте в том же духе. Вам тоже, да, наш аплодисмент.
2: Наталья говорит: доброе утро, первая смена. Выражаю благодарность мужу Тимуру, который каждое утро готовит мне завтрак и возит на работу. Жена Наталья. Тимур, даже мы нашим коллективом выражаем вам благодарность. Пусть все мужья себя так и ведут. Мужья, послушайте, пожалуйста.
1: Так, ну, давай тогда сама, а я поехал свои завтраки готовить.
2: Хорошо, ребят, мы скоро вернемся. Саня сейчас быстренько метнется туда-обратно. Зато довольный приедет, жена поцелует.

0: тогда сразу же спасибо Вадиму Ривну, что новости, как всегда, актуальны тут как тут.
1: Да, принес, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Госдума 9-го созыва проведет первое пленарное заседание до 19 октября. Об этом заявил первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва прошли с 18 по 20 сентября. Сейчас продолжается подсчет голосов. На данный момент обработано более 80% протоколов. По данным ЦИК, «Единая Россия» набирает около 58% голосов, далее идет КПРФ и замыкает тройку лидеров ЛДПР. Параллельно прошли выборы в законодательные собрания 39 регионов и выборы глав субъектов России в 8 регионах прямым голосованием, еще в 3 через региональные парламенты. С 1 октября в России планируют повысить денежное довольствие военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудников ряда других силовых ведомств. Об этом пишет «Парламентская газета». Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовной исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. Почти 4 из 10 опрошенных россиян уже установили самозапрет на азартные игры или собираются это сделать. Возможность добровольно отказаться от ставок появилась с 1 сентября. После внесения человека в специальный список легальные букмекеры, казино и тотализаторы не смогут принимать у него ставки. Минимальный срок такого ограничения – 1 год, и отменить его раньше нельзя. 8 из 10 россиян, которые планируют ремонт в ближайшие полгода, собираются хотя бы часть работ сделать самостоятельно. Согласно результатам опроса, почти половина хотят полностью справиться своими силами или же с помощью семьи и знакомых. Еще 40% готовы звать мастеров только для отдельных работ. Главная причина – желание сэкономить. Ну и последнее. Почему осенью повышается аппетит, объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью российским СМИ. Одной из основных причин медик назвала уменьшение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости лептина. Кроме того, из-за нехватки солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, а организм старается повысить его доступным методом – едой. Еще одна причина – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии. Центр регуляции аппетита в головном мозге получает сигнал «пополнить запасы», добавила врач. И еще курсы валют – доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Саша и Рита.
0: Привет всем проснувшимся. Саша Светлов, Рита Субботина с вами.
3: Здрасте, здрасте, доброе утро.
0: Чего предлагаешь?
3: Так, я предлагаю всех проверять на интуицию, на правду или на фейк, понимаешь?
0: Рика Рентген проверит, да, насколько вы разбираетесь в фейках.
3: Так, а я за это еще сертификаты раздаю в маркетплейсе, там на 3, на 5 вообще. Еще предлагаю себе выписывать благодарности, потому что сегодня день благодарности. Вот, ребят, ну, когда не сегодня, ну, давайте убираем вот эти вот, ой, да я не достоин. Похвалите себя, да за что угодно вообще. Что вы вообще проснулись, включили там вот этот вот приемник, слушайте нас, спасибо большое.
0: А мне хочется сказать спасибо Рике Мартину. Что не хит, еще начиная с 90-х, то просто танцевальный разрыв какой-то. А вот сейчас Living La Vida Loca, как задаст настроение этому понедельнику, вот увидите.

0: Рекорд на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня понедельник, 21 сентября. Ну и что же, что же там? Сегодня появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям.
2: Овны, вероятно, вам потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах.
1: Тельцы, широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые вы раньше не видели.
2: Близнецы, ваша собранность поможет вам в решении поставленных задач.
1: Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря.
2: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективным.
1: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
2: Весы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
1: Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, и тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
2: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
1: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой.
2: Водолеи, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим.
1: Рыбы, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
2: Просыпайтесь, ребята, давайте врываемся в этот понедельник. Ну, как можем.

0: Приветствуем всех и благодарим за то, что этим утром с нами. А почему бы и нет? Сегодня Всемирный день благодарности, и можно и по серьезным, и по легким поводам не стесняться и выражать эту самую благодарность.
1: Да, мы придумали такую небольшую, как всегда, нашу непостоянную рубричку. Мы сейчас скажем спасибо тем, кто даже не знал, что сделал, но так сильно на нас повлиял.
0: А такое бывает.
1: Давай,
0: Женя,
1: я начну. Вот спасибо человечку, который отменил встречу за час до начала. Я уже вышла из дома, но благодаря этому человеку успел вернуться на диван. Это был очень короткий, но яркий этап моей социальной жизни. Спасибо.
0: Да, хочу сказать спасибо за пятницу. Кому-то из коллег, я не знаю кому, за то, что забрал последний круассан, который у нас здесь лежал. Ну а что, благодаря этому я полезный йогурт съел. Вот видите, на ПП благодаря тому человеку.
1: Вот. А я хочу сказать отдельное спасибо соседу, который начал сверлить в 10 утра. Я как бы до этого хотела просыпаться пораньше, но теперь вот 100% получилось. Еще и такая злая, а злость всегда бодрит. Спасибо.
0: Да, отдельное спасибо человеку, который передо мной вот прям зашел и занял свободное место в метро. Я благодарю, всю дорогу простоял и почувствовал, что мышцы-то в ногах имеются.
1: В конце концов. Вот. Человек, который на кассе 3 часа там что-то стоял, выяснял. Спасибо большое. Я посмотрела состав полностью продуктов, которые покупала. Срок годности. Вот. Пересмотрела некоторые, не то, что хотела купить. В общем, купила только то, что мне нужно было.
0: Ну и моя главная благодарность последних дней. Спасибо человеку, который вот на парковке занял последнее место рядом с моим двором. Благодаря ему поставила в 3 кварталах машину, 4000 шагов. А что еще нужно вечером? Подышать свежим воздухом и немножко физкультуры.
1: Спасибо, ребят.

0: Приветище! Саша Светлов, Рит Субботина с вами, это Ретро FM. И сейчас расскажу новость, которая, значит, начинается так интригующе, провокационно. Но все-таки ведет, как оказалось, часто к добру. Позлю бывшего за деньги. Да, услуга появилась на сайтах объявлений. Да, теперь можно побесить этих людей профессионально. Да, ну, чаще всего предлагают там фейковые фотосессии, знаешь, аренду букетов. Да, нанимают актеров. В среднем такое до 7 тысяч рублей обходится.
1: Это
0: да.
1: Маленько.
0: Да, некоторые исполнители идут дальше и помогают клиентам, которых захлестнули эмоции после расставания. То есть уже психологами начинают
1: еще подрабатывать. Да, все нормально, посмотри на себя в зеркало.
0: Ну, вот, получается, люди обращаются к ним, значит, с местью, да, помоги мне. А в итоге получают другой. Продавцы вот этих самых услуг разбираются в причинах конфликта.
1: Не, ну в конце концов ты сама была, ну, не подарочек.
0: И, ну это самое красивое, помогают паре помириться. Я не знаю. Ну прям просто свадьбу, а этого человека потом расписывать их. И властью данной мне сайтом отомстибывшему.ком объявляю вас все-таки помирившимся мужем и женой.
1: Роза Сибитова на максималках. Платим.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
7: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
3: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Слово произошло со мной в пятницу. А знаешь почему?
1: А
0: потому что я кино посмотрел.
1: Так?
0: Случайно. В поезде, да, по дороге. В Ростов включил на деревне Девятушки 2. И потом, знаешь, какой момент-то появляется на экране?
1: Да.
0: Максим Ковалевский. Опа! Ведущий шоу, дорогие гости на ретро-репе. Вот это было неожиданно и приятно. Вот такой приятный шок, как поет Ингрид. Кстати, всем советую тоже посмотреть. А если кто в воскресенье не послушал, дорогие гости с Екатериной Гусевой, заходите в Радио Хаб, там все найдете. Половина девятого. Давайте сейчас не упустим новости от Вадима Рипмана.
2: Уже рассказываю. Доброе утро. Итак, банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включать платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, то размер доступного человеку кредита может уменьшиться. В России подводят итоги единого дня голосования. По данным ЦИК, обработали уже свыше 82% протоколов. На выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия». У партии конституционное большинство, почти 58%. Следом идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Глава ЦИК Алла Памфилова сообщила, что окончательные итоги подведут не раньше 25 сентября. Сразу после завершения голосования опубликовали результаты экзит-полов. Опросы избирателей прошли на выходе из участков. По данным ВЦИОМ, в Госдуму проходят 5 партий, которые преодолели 5-процентный барьер голосов. Это «Единая Россия». Как отметили социологи, партия побеждает с большим отрывом. Следом идут КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Пятерку замыкает «Справедливая Россия». Согласно экзит-полам, остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер и не проходят в Госдуму. Это «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии». Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине до 2027 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком кабинете министров. По словам собеседника агентства, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами для возобновления переговорного процесса. Напомню, 5 сентября американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным. На следующий день они обсудили урегулирование конфликта с Владимиром Зеленским. Уиткоф заявил, что в ходе визитов были достигнуты существенные успехи. По словам Зеленского, следующие трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут либо в Эмиратах, либо в Турции, либо в Швейцарии. И еще назову курсы валют. Доллар 84.20, евро 96.67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего начала дня.

0: 8.35, точное московское время. Это первая смена, и это фейк-контроль, который уже подходит, приближается к нам и предупреждает. Ну давай, разберись, где там миф, а где правда.
1: А с ним подходят сертификаты в маркетплейс на 3, на 5 тысяч рублей. Но если, конечно, вы наберете вот эти цифры. 23, 24, 88 и 3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1. 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: В этой игре мы отличаем правду от вымысла. Что там пишут в интернете? Андрей Самар на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здрасте.
3: Здрасте, доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру. Ну что, давайте отличать правду от лжи. Можно осьминогов выбрать, можно Африку, можно грозу. Что вам ближе сегодня? Что хочется обсудить больше?
2: А еще раз повторите.
1: Смотрите, есть осьминоги, есть Африка, есть гроза.
2: Города, да?
1: Давайте, да-да-да. Выбирайте же, да?
2: Давайте
1: или...
2: города.
1: Хорошо.
3: Угу. Ну что ж, первый факт или фейк. Из всех планет Солнечной системы грозы бывают только на Земле. Правда или ложь?
2: Я думаю, правда.
3: И это? На самом деле, это неправда. Например, на Юпитере уже несколько веков бушует ураган, сопровождаемый ударами молний, и не только.
1: Да-да, не только на Юпитере, тоже слышал. Смотрите, над сушей происходит примерно в 10 раз больше гроз, чем над океанами. Правда или ложь?
2: Я думаю, ложь.
1: А это правда, вы знаете. Да, суша нагревается от солнечных лучей намного быстрее и сильнее, чем вода. Горячий воздух у поверхности поднимается вверх, влага внутри поднимающегося воздуха конденсируется и вот создает эти самые грозовые тучи. Так устроено.
3: Ну что, давайте. Финальный гол. Престижа. Гол престижа. Попробуем. Если разделить секунды между вспышкой и громом на 3, получится расстояние до грозы в километрах. Правда или ложь?
2: Я думаю, ложь.
3: И это... А это правда. Например, гром через 6 секунд после молнии, значит, расстояние где-то 2 километра.
1: Вот это прям надо запомнить, да, секунд сколько прошло, разделили на 3, столько километров. Это точно. Нам, может, когда-нибудь пригодится, по крайней мере, интересно, Андрей. Ну, 3 из 3, и все куда-то в молоко. Это означает одно. На этой неделе вам где-то очень сильно повезет.
3: 100%.
1: То есть вы свою удачу оставили куда-то для какой-то вспышки прям на ближайшие дни. А потом обязательно напишите нам, расскажите об этом, хорошо?
2: Ну ладно, проиграл, ничего страшного.
1: Да, конечно. Да, и судя по вашему голосу, действительно, да, вы человек, который не теряет позитива. И это правильный настрой.
0: Фейк

0: 8.46, точное московское. Спасибо. Спасибо всем, кто уже открыл глаза, присоединился. И двойное спасибо, кто уже даже написал в наших социальных сетях на тему дня. А какая она у нас?
1: А у нас сегодня Всемирный день благодарности. И вот мы выписываем себе благодарность за что-то. Ну, давайте, ребятушки, ну, не стесняемся.
0: Извините, а можно выписать в финансовом эквиваленте?
1: Выписывайте в финансовом эквиваленте, что я каждый день просыпаюсь, готовлю на всю семью, вообще-то, в конце-то концов.
0: Как быстро работает, уже пришло уведомление.
1: Вот это все, пишите, пожалуйста, хвалите все не себя, а мы все это с удовольствием прочитаем буквально через несколько минут из всех наших соцсетей.
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Всем привет, это первая смена Саша и Рита на часах 8.54. Сегодня Всемирный день благодарности, и мы решили начать с благодарности себе, любимым, ну и, конечно, тем людям, которые этого заслуживают. Делитесь своими историями в соцсетях, погнали.
2: Анна пишет: благодарю себя за смелость переехать в самый невероятный город нашей страны. Калининград, любимый, благодарю тебя за каждый день в течение 12 лет. Анна, вы вообще красотка.
1: Маргарита Маркова, здесь вот целая история из нескольких. Так. Интересную тему вы подняли, вот я задумалась, за что можно поблагодарить, сказав спасибо только за то, что я получила бесплатно. Во-первых, хочу поблагодарить вас и всю систему вещания, вот Ретро-ФМ, за то, что утром встаете, идете на работу, это ваша работа, а я вас слушаю бесплатно. Хочу еще поблагодарить бабушку свою, которая принесла продукты, она для меня приготовила ужин. Еще хочу поблагодарить мужчину, который мне открыл домофоном дверь в подъезд, и я смогла кульки с продуктами донести до лифта. И вообще, спасибо всем за доброту, а иногда сочувствие. Маргарита, спасибо вам, что поделились такой большой искренней историей.
2: Ирина нам пишет: а я хочу поблагодарить своего начальника, заведующую кафедрой, коллоидный химер ХТУД Менделеева, Гаврилу Наталью Николаевну за прекрасное расписание на осенний семестр. Все дни к 9 с самого утра снимаю сливки с первой смены, просыпаюсь с ними. Отдельный поклон и благодарность за постоянство вторника Сашулем, кто объявляет и кто ставит замечательную музыку.
1: Сашулем.
2: Постоянство вторника.
1: Дуэт Сашули.
2: Да.
1: Ну, в маминых глазах Сашульки. Да-да, сыночки-корзиночки. Так, Матвей пишет: выражаю себе благодарность за то, что уже полтора месяца работаю в такси без выходных, чтобы обеспечить себя и своих двух котов. Я большой молодец. Вот котов прикрепляю, да, видим. Их я подобрал, работая в такси. Люблю своих бандитов Коржика и Компотика.
2: Да,
1: им я тоже благодарен. Моя жизнь теперь наполнена заботой и ответственностью. А кого не хватает? Кого? Третьей кошечки. Ну, карамель. Три кота, три хвоста. Ну
2: это
1: ты чего,
2: у тебя,
1: Маргарита?
2: Я не знаю. Я не смотрю такие мультики.
1: Миу, миу, миу.
2: А, это вот это вот бесявая. Все, я поняла, что мой племянник слушает. А вам спасибо большое. Вообще всем, кто заботится о животных, вам просто вот до небес спасибо большое.

части фюзеляжа. Аэродромные службы оперативно устранили проблему. Пассажиров и экипажа в самолете, как отмечается, не было. Сейчас специалисты проверяют состояние воздушного судна. Транспортная прокуратура начала проверку. Водители могут взыскать ущерб с АЗС за плохой бензин. Поломку автомобиля после заправки некачественным топливом важно сразу зафиксировать. Об этом рассказал адвокат Эмин Гейдаров. При стуке двигателя, потере мощности или проблемах с запуском специалист советует прекратить движение и доставить машину в сервис на эвакуаторе. После этого потребуется проверить качество топлива и установить, связано ли оно с поломкой машины. Также важно сохранить подтверждение заправки. После экспертизы владелец машины может потребовать от АЗС оплатить ремонт и эвакуатор. Если компания откажется возмещать ущерб, автомобилист вправе обратиться в суд. Россиянам советуют сразу прекращать разговор, если неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает об угрозе банковскому счету или попытке оформить кредит. Как сообщили в МВД, такие телефонные сообщения являются явным признаком мошенничества. Злоумышленники также могут представляться сотрудниками банков или операторов связи. Ну и последнее. В Китае стоматологи исправили прикус панде. Это первая в мире подобная операция. Пациентом стал 4-летний самец по кличке Бейся. Вскоре после рождения он перенес травму челюсти, которая привела к ее асимметрии. Ученые выражали серьезные опасения, что из-за этого дефекта животное не сможет полноценно пережевывать бамбук. Медикам удалось успешно адаптировать человеческие стоматологические протоколы под анатомические особенности панды. И вот по итогам вмешательства функции прикуса и жевания у Бейси были полностью восстановлены. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96.67. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: проснувшихся. Ну а если еще пока немного дремите, ничего страшного. У нас еще спорт скоро состоится в первой смене. Это Саша Светлов и Рита Субботина. Здравствуйте.
1: Здрасте. А еще у нас нейрохит будет. Там вообще песни все будут запевать с утра, поэтому поспать не получится.
2: If you want, of course you can say,
1: Расскажи, что сегодня Всемирный день благодарности. И поэтому мы просим вас выписывать себе благодарность за что-то. Вот прям я молодец. Я сегодня вообще встал и 10 приседаний сделал. Прикиньте. Вот, об этом всем пишите в наши соцсети, а мы обязательно прочитаем.
0: Спасибо, Роксет. Нет, не только за хит The Look, а вообще за каждый хит. За то, что присутствуете каждый день в эфире Retro FM. А вот теперь все-таки The Look.

0: Скотт на Ретро-ФМ.
1: А сегодня понедельник, 21 сентября. Сегодня появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям.
2: Овны, вероятно, вам потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах.
1: Тельцы, широта взгляд на ситуацию приоткроет новые грани, которые вы раньше не видели.
2: Близнецы, ваша собранность поможет вам в решении поставленных задач.
1: Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря.
2: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективным.
1: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
2: Весы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
1: Скорпионы, структурируйте информацию и не торопитесь с выводами, и тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
2: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
1: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой.
2: Водолей, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим.
1: Рыбы, групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
2: Ну а у нас спорт буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра всем неравнодушным. Сегодня начнем неожиданно с новостей из фигурного катания. А наш спортсмен Матвей Ветлугин завоевал серебро на турнире Ломбардия Трофи в Италии. Там победил эстонец Михаил Селивко. Что касается тенниса, там Касаткина с баранкой проиграла 130-й ракетке Соснович на старте турнира в Сингапуре. Ну и такое случается, ничего страшного. Теперь о хоккее. Фонбет чемпионат КХЛ продолжается. Авангард уступил Трактору 1-2. Металлург крупно победил Нефтехимик 6-2. Салават обыграл «Спартак» со счетом 3-1. Ну, а «Локомотив» пропустил 5 от «Бориса» и проиграл впервые в сезоне. Неожиданно и крупно. Теперь о футболе. Лионель Месси вышел на чистое второе место в истории футбола по голам со штрафных. Теперь у него их 75 в матче против «Сан-Диего» положил красивый. Таким образом, Лионелю осталось забить 3 гола со штрафных, чтобы повторить рекорд Марселиньо Кариоки. У того, соответственно, 78 с забитыми штрафными. Далее. ПСЖ победил «Марсель» в Лиге 1 со счетом 2-1. Ферран Торрес забил, ну а Сафонов пропустил ближний угол. Атлетика победила Реал в седьмом туре Ла Лиги 2-1. Рюдигер забил на 89-й минуте. Венисиуса заменили на 54-й, да и вообще бразилец не забивает уже 6 матчей подряд. А что там в Англии? Манчестер Юнайтед вырвал ничью с Фулхэмом в гостях. Да, на последних минутах это произошло. Ливерпуль победил Борнмут на выезде 1-0. И Италия тоже там продолжается, серия А. Ювентус победил Аталанту в пятом туре со счетом 2-0. Милан разгромил Лечи 3-0, ну а Наполи сыграл ничью с Фиорентиной 1-1. И в завершении есть новость, которая пока только слух. Футбольные сборные России и Узбекистана могут сыграть в ноябре. Стороны пока ведут переговоры. Как только подтвердят, мы в физкульт-привете на Ретро-ФМ обязательно вам об этом сообщим. Но сейчас информация сотка. Аха на Ретро-ФМ.
0: Физкульт-привет. В первой смене.

0: классного сентября всем, кто настроен на ретро-ФМ. Это Саша Светлов, Фарид Субботин на первой смене.
1: Здрасте. Значит, сегодня Всемирный день благодарности. Мы выписываем благодарности за что-то. А я расскажу историю. Вот скажу честно, до сих пор непонятно, правда это или нет. Но если да, было бы классно. Угу. Спортивную. В общем, есть притча, я бы ее так назвала, про детство Роналду. Вот, якобы, когда его отбирали в спортинг, он соревновался со своим неким другом Альбертом. Кто забьет больше голов? Ну и говорят, что в решающий момент Альберт вышел один на один, но вместо того, чтобы забить самому, отдал пас Роналду.
0: Да, я
1: тот
0: слышал,
1: забил. И благодаря этому говорят, что Роналду якобы выбрали в академию. Вот. Ну и позже говорят,
0: для
1: что,
0: кино,
1: да, что потом он помогал ему финансово. А, непонятно до сих пор, правда это или нет, по-разному это говорят.
0: Но звучит красиво.
1: Якобы Роналду это кому-то рассказал, кто-то это написал в своей биографии, потом кто-то сказал, да не было никакого Альберта. В общем, правда это или нет, пусть это останется такой классной, ну, мотивирующей историей, потому что иногда действительно помогают другому. Все это, видите, как может, ну, во-первых, и судьбу человека решить настолько, вот, и потом вам еще вернуться.
0: Да, мне кажется, есть некоторые истории, которые не надо даже проверять на правдивость. Их нужно услышать и сделать для себя правильные выводы. И вот, мне кажется, если люди, да, добиваясь всего, вон где-то уже там, будут вспоминать тех, кто им помогал,
1: да,
0: подниматься на эту вершину и будут благодарить, ну, это будет круто.
1: Знаешь, еще есть одна история, я не знаю, правда или нет, но вроде правда. Вот, ну, говорят, один звукорежиссер Саня написал девчонке рыжей, Ритка зовут, да, в выходные, говорит, слушай, очень срочно нужно 100 тысяч миллионов долларов. А она такая говорит, да, пожалуйста, если нужно, знаешь, вот для тебя...
0: Иди заработай, говорит.
1: Вроде тоже правда.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: столичных 9.29. Это первая смена на Retro FM. Уже много кого поблагодарили сегодня, именно день благодарности. Ждем ваши сообщения. Начинаем, как мы говорили, с самого себя. Не стесняйтесь сегодня. Ну и сейчас будет человек, которого мы благодарим уже из года в год за его верный труд. За что еще?
1: А за то, что он мне зеркало, знаешь, как красиво повесил на балконе. Вот. А у тебя было такое? Я до сих пор его благодарю. Всегда буду помнить.
0: Знаешь, как бы с Вадимом у нас было много интересных разговоров, но такого с Ривманом у нас не было. Приходится самому перфоратором др-др-др и вешать. Вот. Но хорошо, что он помогает, да? Отзывчивый человек.
1: Хороший человек.
0: Наш коллега.
1: А жал. Женат, хотел сказать.
0: Ну, максимально подробно уже представили. Просто встречайте. Вадим Ривман и новости.
2: Все обсудили, да. Привет всем. Доброе утро. Я о новостях. Итак, подсчет голосов после выборов депутатов Госдумы продолжается. Сейчас обработано уже больше 90% протоколов. По данным ЦИК, Единая Россия набирает около 58% голосов, у КПРФ около 14%, у ЛДПР почти 9%, у Новых Людей примерно 8%. Справедливая Россия пока получает 4,95% и не преодолевает 5-процентный барьер. По сравнению с выборами 2021 года, результат Единой России сейчас выше примерно на 8% пунктов. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. Российские силы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 244 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны перехватили над 15 областями страны, а также над Краснодарским краем, Адыгеей, Башкирией, Татарстаном и акваторией Черного моря. Около 50 дронов уничтожены над Ростовской областью. Атаки отражали сразу в 6 районах региона. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, пострадавших и разрушений там нет. Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишут американские СМИ. По данным изданий, Трамп неоднократно поднимал эту тему и связывал атаки на НПЗ с ростом мировых цен на дизельное топливо. Разговор состоялся накануне. После него Зеленский сообщил, что договорился с американским президентом о встрече в Нью-Йорке. Почти 4 из 10 опрошенных россиян уже установили самозапрет на азартные игры или собираются это сделать. Возможность добровольно отказаться от ставок, напомню, появилась с 1 сентября. После внесения человека в специальный список, легальные букмекеры, казино и тотализаторы не смогут принимать у него ставки. Минимальный срок такого ограничения – 1 год, и отменить его раньше нельзя. Россияне рассказали, какие профессии считают наиболее привлекательными при выборе партнера. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на результаты опроса. Почти половина участников назвали врачей и медработников. Далее идут предприниматели и инженеры. При этом для каждого третьего важны высокий доход и карьерные перспективы партнера. Еще около четверти обращают внимание на стабильный график работы, а часть опрошенных на возможность работать удаленно или в гибридном режиме, чтобы было проще проводить время вместе и путешествовать. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: в Москве. Это первая смена. Как говорил один герой мультфильма, сейчас спою.
1: Ну, ты даже сказал очень музыкально. 9.35 протянул какую-то ноту. Вот, ребят, а вы также можете в нашем нейрохите еще и за подарки. Беспроводные наушники уже заждались, поэтому просто набирайте 23-24-88-3. Ну и код Москвы 495.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: 9:42 в Москве, а у нас на связи Сергей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Сергей, вы как по поводу утром спеть? Настроены?
1: Не знаю.
2: Ну так смеетесь, как будто можно на это как-то с вами договориться.
1: Ну, наверное, можно.
2: Ну, все, все, ну, типа договорились.
0: Да, ну, смотрите, сегодня можно спеть, да, ну, и еще все-таки, наверное, исполнителя или исполнительницу тоже желательно назвать, потому что, ну, мне кажется, сегодня особого труда вам не составит вспомнить оригинал. Вы готовы?
1: Да.
0: Хочется напомнить, что нейросеть меняет только музыкальную составляющую. Текст обычно оставляет в норме, но насчет ударений мы не отвечаем. И беспроводные наушники у нас на кону. Готовы?
1: Хорошо, да.
0: Давайте, поехали. Ну вот и съездили. Что ж, сейчас, я думаю, нейрохит обязательно придет к нам в гости. Но только давайте договоримся так, что если вдруг вы догадались, что за песня, вы начинаете
2: вот
0: сразу петь, а мы подхватываем с Маргаритой. Давай, для того, чтобы была поддержечка. Да, хорошо?
2: Сейчас с нейросеткой немножечко так пошаманим.
0: У вас как вообще ваши взаимоотношения с искусственным интеллектом можно описать? Платонические, искренняя дружба, легкая ненависть, холодная война, недоверие. Как вы характеризуете? Пользуйтесь?
2: Знакомимся, вот такое еще есть у нас.
1: Недоверие.
2: Недоверие? А что вот вы чаще всего в нейросетях, ну вот, ищете что-то, может быть, там, не знаю, делаете, не только ищете?
1: Ну, вообще информацию черпаю, но как-то, знаете, иногда неправда.
2: Неправда, хорошо. А вот какой-нибудь, например, как у меня есть всегда психологический чатик поддержки. Вот у вас бывает такое или это только у меня?
0: Поверь, столько времени он на тебя тратит, на Сергея у него уже не будет свободного времени. Да-да-да, там как бы приходится сразу нескольким как-то чатиком соединяться в одного для того, чтобы помочь одной маленькой рыжухе.
2: Так, да. Ну что, наша сетка готова, поэтому давайте теперь внимательно...
0: Мы нейросетку как женщину настоящую ждали. Знаете, она такая как бы сказала, что придет 9:42.
2: Немножечко опоздала.
0: Ну, на пару минут задержалась, да, пусть
2: это
0: немножко попереживает.
2: Это хороший тон.
0: Согласен.
2: А теперь давайте слушать.
0: Давайте.

0: Сергей, ну у кого там смеялись над чужими чувствами?
1: Ну, это исполнительница 100%. Вот так. Что-то никак не припомню.
0: А оригинал что, не вспомнили?
2: Ну, оригинал, давайте напоем хотя бы.
0: Сразу не приходит?
1: Нет, судьба, видно, не судьба.
2: Так.
0: Видно, нет любви.
1: Видно, нет любви, видно, нет любви.
0: И?
1: Видно, надо мной. Натали!
2: Вы тоже, как наша нейросетка, немножечко заигрывали. Типа, не сразу, нет, подождите меня. А мы успели перепугаться.
0: Это точно, да. Ну что?
1: Я просто угадал, что это исполнительница 100%.
2: А потом напела, и все, ответ пришел.
0: Послушаем фрагмент, да. Здесь чувствуются более сильные эмоции в оригинале, потому что та девчонка как бы, ну, посмеялся он над ней, ну и нормально, по приколу все равно, что вечериночка есть, любимый напиток здесь, подружки поддержат, и как бы без проблем, плакать не буду. А вот здесь вот действительно нелегкая судьба, когда он посмеялся над ее чувствами. Натали не победить, даже нейросети. Сергей, а вы знаете, что в Нижний Новгород отправляется беспроводные наушники? Знаете, по какому адресу? Не-не-не, я не буду сейчас улицу, квартиру называть. Да-да, ну вот он, они прям к вам придут. Так что вы там настраивайтесь как-то, потому что уже надо музыкальную подборочку сделать в этих беспроводных-то наушниках. Нужно качественные хиты слушать, проверенные годами, временем и поколениями. Договорились?
1: Обязательно, да-да-да.
0: Ну все, классного вам понедельника, с победой. И спасибо. Давайте нам Натали.

0: Но даже и в таких сложных ситуациях наверняка можно подумать, за что все-таки можно сказать человеку спасибо и отпустить. Вот без всякого зла и осложнений. Это мы про день благодарности говорим. Сегодня именно такой, 21 сентября. И выражаем благодарность, во-первых, себе и любимым. Есть за что всегда поблагодарить. Ну и добрым людям, которые действительно встречаются на нашем пути.
1: Да, давайте прям себе. Прямо сейчас берем бумагу. Ну, можно даже соцсети, например, взять и писать. Спасибо тебе, Наташенька, Риточка, Катенька, Сереженька. Такая ты вообще у самой себя классная. Проснулась, три раза вообще приседала. Яичницу мужу сделала или себе, в конце концов. На работу дошла. Вот давайте не стесняемся. И все самые базовые, бытовые вещи, за которые вы себе благодарны, пишите. А мы все это прочитаем очень скоро.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
7: Берем кредиты в Совкомбанк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главные и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Про.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня Всемирный день благодарности. Вот с нее мы и решили начать это утро. Тем более ученые говорят, что это полезно. Вадим пишет: хочу сказать спасибо самому себе за радостные эмоции во время работы, связанные с творчеством в интернете. Ну а первой смене отдельное спасибо за то, что вы помогаете развивать в себе творческий потенциал, да, который мог бы и дальше скрываться глубоко в душе. Вадим и все слушатели, как говорится, обращайтесь.
2: Анастасия пишет: доброе утро, наш любимый ведущий, а я хочу выразить благодарность своему любимому мужу за то, что он столько лет меня терпит. Я очень благодарна также своим родителям и за жизнь, которую они мне подарили. Ой, ну родителям вообще сегодня особые все приветики, поздравления, поцелуйчики. Но и себя не забывайте хвалить, а то вы только вот на асфальте родители. Давайте, давайте больше такого к себе.
1: Вот, Алена, все равно чуть-чуть и про нас тоже. Огромное вам спасибо за то, что есть, и за ваш нескончаемый позитив. Благодарю вас за это. А себя бы я поблагодарила за то, что подсадила своего мужа, будущего, на ретро-ФМ. Правда. Обычно вы мне всегда играете в моем ноуте, но ему приходится слушать. Он как бы и не жаловался. А вчера меня целый день не было дома. Он нашел вас в интернете.
2: Опа.
1: И слушал, да. Может быть, просто сайт загрузил, Алена тут не рассказывает. А может быть, и радиохаб, кто его знает, там,
2: концерт,
1: да, скачал. Да-да, там можно и прямой эфир слушать, и подкасты, да, записи программ с гостями. Так что, ребята, не отстаем. Хоть в FM-диапазоне, хоть через интернет, всегда можно найти ретро-ФМ и вашу первую смену. Ну и встречать утро в классном настроении вместе.

0: и не преодолевает 5-процентный барьер. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишет сегодня «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. Кроме того, в расчет могут включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства будут учитывать, то размер доступного человеку кредита может уменьшиться. Анкара рассчитывает, что переговоры по украинскому регулированию удастся возобновить до конца этого года. По данным источников в турецком правительстве, президент Турции Эрдоган обсуждает этот вопрос с западными лидерами. В Анкаре также рассчитывают, что дипломатические инициативы США приведут к конкретным результатам. Россияне по желанию могут внести в паспорт несколько дополнительных отметок, об этом сообщили в МВД. Например, в документ можно добавить сведения о браке или разводе, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующем загранпаспорте. Кроме того, медицинские организации могут поставить отметку о группе крови. При этом регистрация по месту жительства и сведения об отношении к воинской обязанности остаются обязательными отметками. Ну и последнее. Первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд сломалась в прямом эфире при попытке дать телеинтервью. Сначала она дважды не поняла вопрос, который ей задали ведущие, а затем, отвечая на него, внезапно перешла с английского на китайский, сильно удивив своих собеседников. Разработчиком Тилли Норвуд является британская компания, и там отказались пока что-то объяснять. Это, кстати, уже не первый сбой в работе программы. Во время прошлой попытки Тилли не смогла разобрать ни одного из задаваемых ей вопросов и отвечала не впопад. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
2: Так, приятно познакомиться. И актриса Тилли Норвуд, если кто не знал, да, вот которая так растерялась телеинтервью в прямом эфире, что с английского на китайский. Потому что, ну, если вы так будете женщину доводить, она и на русский мат может перейти.
3: В конце концов, это очень ожидаемо, кстати. И, ну, мы это прям правда ждем.
2: Да, и, кстати, в этом части мы тоже ждем, но, я думаю, все-таки культурную речь в игре «Руса-туриста», где мы также поднимаем тему иностранных языков.
3: Да, а также, ребятушки, мы ждем во Всемирный день благодарности, братцы.
2: Ребятушки, нельзя говорить без братца.
3: Ребятушки, братцы, коллеженьки, я не знаю. Пишите, пожалуйста, себе благодарность. Выпишите в конце концов. Вы уже поблагодарили и родителей вот в наших соцсетях, и нас поблагодарили, а себя-то, себя, за то, что я встала и ресничище эти накрасила. Да за что угодно, за что-нибудь маленькое. Мы все это обязательно прочитаем.

0: гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на понедельник на 21 сентября. Сегодня появится внутренняя уверенность и способность действовать спокойно и целенаправленно. Хорошо дадутся задачи, требующие терпения, дисциплины и внимания к деталям.
2: Овны, вероятно, вам потребуется отстоять свою позицию в важных вопросах.
1: Тельцы, широта взгляда на ситуацию приоткроет новые грани, которые вы раньше не видели.
2: Близнецы, ваша собранность поможет вам в решении поставленных задач.
1: Раки, если у вас получится сбалансировать ваши порывы, желания и обязанности, считайте, день прошел не зря.
2: Львы, последовательная реализация плана поможет вам быть максимально эффективными.
1: Девы, творческие проекты удадутся, если вы соедините дисциплину с вдохновением и готовностью экспериментировать.
2: Весы, вы найдете поддержку и покой, если позволите себе расслабиться и не спешить.
1: Скорпионы, структурируйте информацию, не торопитесь с выводами. И тогда новые знания сегодня будут усваиваться легко.
2: Стрельцы, в вопросах самооценки важно отделять реальные достижения от завышенных или заниженных представлений.
1: Козероги, ваше самовыражение сегодня выиграет от уверенности и честности с самим собой.
2: Водолеи, не торопитесь активно включаться в события. Сегодня важно понаблюдать за происходящим.
1: Далее. Рыбы. Групповые обсуждения пройдут успешно, если вы соедините ясность мысли с готовностью слушать.
2: И главное, ребят, просыпайтесь вместе с нами в классном прям настроении в этот понедельник.

0: 7.19. Это утро. Мы начали первую смену со слов благодарности, потому что об этом нам напомнила дата. 21 сентября. Всемирный день благодарности. Начинаем с себя и продолжаем людьми, которые этого заслуживают. Ну а сейчас мы с Ритой хотим поделиться с вами двумя хорошими, добрыми историями, когда люди, добившиеся многого, не забывают и про благодарность. Я начну с Джорджа Клуни.
1: Давай.
0: Да, из знаменитых чемоданов. Ну, сейчас все расскажу. В общем, он отблагодарил 14 своих самых близких друзей. Был 11 друзей Оушена, да, вот здесь 14 друзей Клуни. За то, что они помогали ему деньгами, жильем и поддержкой, когда он приехал покорять Лос-Анджелес еще бедным и никому неизвестным начинающим актером. Вот прошло время.
1: Так.
0: 2013 год, и после оглушительного успеха фильма «Гравитация» Джордж Клуни тайно собрал друзей у себя дома. Да, ситуация такая. На столе их ждали 14 дизайнерских черных чемодана. Внутри каждого лежало ровно по 1 миллиону долларов наличными. Да-да-да. Более того, Клуни даже налоги оплатил, чтобы сумма была чистой. И интересный факт. Один из 14 друзей, знаменитый бизнесмен, муж Сидни Кроуфорд, изначально отказался брать деньги, ну, потому что сам был очень богат, реально. На это Клуни объявил при всех, что если вот этот Рэнди не возьмет свой миллион, то никто не получит. Ну, конечно, пришлось этому Рэнди согласиться. Тем не менее, он потом втайне целиком перевел все на благотворительность. Но это не отменяет самого поступка Джорджа Клуни, который не забыл, кто помогал ему подниматься.
1: Красавчик. У меня есть история про Опру Уинфри. Тоже про круиз. Не такой, конечно, как история, но тоже хороший.
0: Неплохой, да, тоже.
1: Короче, своим сотрудникам и их семьям, их около 100 человек, за многолетний преданный труд и вклад в развитие ее медиа-империи, она полностью арендовала роскошный круизный лайнер класса люкс для всех сотрудников, оплатила им, их супругам, детям 10-дневное путешествие по Средиземному морю.
0: Тому самому Средиземному?
1: Конечно, Испания, Италия, наша Греция. Взяла на себя все расходы, включая перелеты первым классом и даже карманные деньги. Я считаю, это великолепно абсолютно.
0: Да, аплодируем всем людям, которые так делают, так поступают и не забывают про других людей, которые помогают им добиваться большого успеха. Движемся вперед, у нас Modern Talking.

0: 10:20 на столичных. Привет, Саша, Рита, первая смена с вами.
1: Так, мы с тобой два скорпиона, правильно? Овны, да. Есть у нас в компании. Сань, ты не овен? Ну, тогда ты молчишь.
2: У меня теща овен.
1: Да, вот, все, собираемся втроем и материмся. Рассказываю, овнам и скорпионам нужно материться, сказали астрологи. Пау! И в этот раз я должна была что-то сказать. Ага. Говорят, что представители этих знаков так сбрасывают стресс, выплескивают накопившиеся эмоции. А если постоянно сдерживаться, то может привести к раздражительности и конфликтам.
2: Вот. Я представляю ситуацию. У меня через пару недель приезжает в гости, жена приходит. А что это вы тут так громко матом ругаетесь, да? А мы так стресс выпускаем. Ну, давайте, пожалуйста, еще политику обсудим.
1: Не видели друг друга, соскучились, эмоции выплескиваем.
2: Есть на что поругаться и на кого.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер восточный.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Одна покупка сегодня — выгода на весь ремонт. В «Стройцентре»!

0: следующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: тихо разогрел как следует всех слушателей Retro FM перед порцией актуальных новостей. Да-да-да, скоро послушаем, узнаем, что там
1: где происходит. Не хватало немножечко ра-ка-та-ка-та, вот это вот, оно же было у нас в одной из версий.
0: Случало. Да, то ли еще будет, а не будем говорить, что у нас впереди намечается. Там такие дуэты, там такие группы и коллективы. Это мы только про ближайшие полчаса. Ну и, конечно, Русса Туриста. Все это от первой смены совсем скоро на Retro FM. Вадим Ривман новости готов рассказать.
2: Да, обязательно я расскажу. Обязательно доброе утро. Итак, в России подводят итоги выборов в Госдуму 9-го созыва. К этой минуте обработано уже больше 92% бюллетеней. Лидирует «Единая Россия». У нее почти 58% голосов. На второй строчке КПРФ около 14%. Далее ЛДПР почти 9%. И на четвертом месте партия «Новые люди» около 8% голосов избирателей. Пока необходимый 5% рубеж не преодолевает «Справедливая Россия». У нее 4,96% голосов. Что касается явки на выборах, она стала рекордной. Больше 56%. Голосование продолжалось 3 дня с 18 по 20 сентября. Также в 8 субъектах прошли выборы глав регионов. Окончательные итоги ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. С 1 октября в России планируют повысить зарплаты военнослужащих, полицейских, пожарных, сотрудников ряда других силовых ведомств. Об этом пишет «Парламентская газета». Точный размер индексации пока не объявлен. В бюджете на этот год предусмотрено повышение как минимум на 4%. Изменения также должны затронуть сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, таможни и службы судебных приставов. Россиян в следующем году ждет только одна шестидневная рабочая неделя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Работать 6 дней подряд придется в феврале с 15 по 20 число. Суббота станет рабочей, зато после нее россияне будут отдыхать 3 дня с 21 по 23 февраля, а до конца этого года еще будет несколько сокращенных недель. В ноябре одна из них продлится 4 рабочих дня, а перед Новым годом 3. Праздничные выходные начнутся с 31 декабря и продлятся до 10 января. Водители могут взыскать ущерб с АЗС за плохой бензин. Поломку автомобиля после заправки некачественным топливом можно сразу зафиксировать. Об этом газете «Ру» рассказал адвокат Эмин Гейдаров. При стуке двигателя, потере мощности или проблемах с запуском специалист советует прекратить движение, доставить машину в сервис на эвакуаторе. После этого потребуется проверить качество топлива и установить, связано ли оно с поломкой машины. Также важно сохранить подтверждение заправки. После экспертизы владелец машины может потребовать от АЗС оплатить ремонт. Еще курсы валют: доллар 84.20, евро 96.67. А с вами остается первая смена на Retro FM. Всем удачного дня!

0: Бонжур, гуд морнинг, ну и что-нибудь еще.
1: Ностальжия каналия. Вот о чем это? Ностальжия надоела, ностальгия, ну и так далее. В общем, мы же еще не в игре Рустависта, а там у нас было три варианта ответа. А если бы вы угадали, мы бы вам подарили термокружку. Поэтому, ребят, вот по той же схеме звоните, будем с вами учить языки, отгадывать и получать подарки. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Ретро-ФМ.
1: В этой игре мы вместе расширяем словарь туриста. Да, языки мира используются в ней. Сергей из Москвы сегодня будет разгадывать, пока не буду говорить, язык какой страны. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Скажите, а вот какой вам язык иностранный больше всего нравится?
2: Турецкий, наверное.
3: Турецкий. Ну что же. Он, по-моему, в пятницу у нас, если я не ошибаюсь, будет.
1: Если...
3: Перезвоните.
1: Да-да-да. Он к нам будет возвращаться снова и снова. Вот, ну спасибо, что и так набрали-то. Итак, Сергей, куда же мы отправимся?
3: Итак, представьте себе. Мы с Сашей приехали в Рим. Зашли в маленькое кафе, заказали пасту. Ну, потому что я, как всегда, очень хотела есть. Но официант почему-то уносит наши тарелки, хотя мы даже еще не попробовали пасту. Я спрашиваю, так, а что вообще происходит? И он отвечает.
1: А в этой ординату да спорта.
3: Немножечко с турецким акцентом прочитал.
1: Как хотел Сергей.
3: Что он мне сказал? Так вы заказали еду с собой. Вы заказали самое острое блюдо в меню. Лучше не стоит. Или вы заказали пасту, но теперь должны сами объяснить повару, как ее правильно готовить.
2: Наверное, с собой.
1: Первый вариант. И...
3: Еще раз прочитайте, пожалуйста.
1: А вы эти ординату да спорта.
3: Это точно же значит, вы заказали еду с собой. Ай, правильно как ответил. Немножечко с турецким налетом, как и хотелось.
1: Фирменная термокружка Ретро FM достается Сергею из Москвы. Поздравляем!
2: Спасибо.
1: Берите на вооружение, да, и заказывайте хоть с собой, хоть в самом кафе. Вот, самое главное, да, что, ну, это надо помнить, что в Риме работает.
3: Да, да, в Москве Стамбуле лучше
1: понять.
3: Могут не понять. Хотя, кто знает, попробуйте.
0: Руссо-туристо.

0: Только что слушали Бонни М, которые подали нам пример благодарности Дэдди Кул. Но, возможно, не только Дэдди, но и Мами, и Сан, энд Дота. Всех можно поблагодарить. Каждого человека, наверное, можно заказать, за что ты благодарен.
1: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
0: Как вы говорили, у нас гальяна. Ве.
1: Во, нельзя переделать.
0: Хорошо, если
1: но
0: так
1: сегодня
0: удобнее.
1: День исключительно благодарности, ребят. Поэтому вот давайте, у нас последний остался такой заплыв. Поблагодарить уже себя, наконец-таки.
0: Последний заплыв. Хорошо звучит, да.
1: Да.
0: Посердной кислоте сейчас соревнования устроим.
1: А мы прочитаем буквально через несколько минут во все наши соцсети. Стучитесь и пишите, ну какой же я великолепный. Благодарю себя за... А вот дальше мы прочитаем.
2: Реклама.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Про.
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

0: А между тем, сегодня Всемирный день благодарности. Не сдерживайте себя. Начните вот именно как раз таки с себя любимого, а затем можно еще и переключиться на остальных людей, которые того заслуживают. Итак, Андрей Беляков нам пишет. Позвольте выразить огромную благодарность самому себе за то, что собственными руками построил для себя свою прекрасную баньку. Какой же я молодец. Прикладываю фотографию, а там еще и верный пес, который дополнительно оживляет это и без того волшебное место.
1: Ну вы красавчик. Алель нам пишет. Благодарю себя любимую за то, что каждое будничное утро я просыпаюсь очень рано утром. Занимаюсь онлайн в кинезио-клубе. Вот уже около 3 лет. За то, что я выращиваю самую вкусную и самую крупную клубнику. За то, что я счастлива и в отличном настроении. Но так держать вообще. Вот всем сегодня по такому примеру нужно себя похвалить.
0: Чистый кайф. Аля Иванова очень красивое сообщение написала. Благодарность – это тихий свет, который делает мир ярче. И сегодня хочется поблагодарить вас, Саша, Рита, Вадим, Юрий, Олег, Антон, Тимур, Андрей, за то, что вы умеете зажигать этот свет в других. Пусть он никогда не гаснет в ваших сердцах. Пусть рядом будут люди, которые ценят вас, потому что вы этого достойны. С праздником. Спасибо, что с нами. Спасибо за позитив. И спасибо, что вы есть, Аля. Спасибо за эти добрые слова.
1: Ну, я даже не знаю. На таком как будто хочется и уходить немножечко.
0: Ну, когда так неделю начнешь, да, ну, прям сразу на 7 дней вперед настроение
1: ну, вот
0: повышается.
1: Ян тоже написал. Спасибо мне, что я есть у меня. И много улыбочек, а это тоже хорошо. А почему нет,
0: в конце концов? А было бы здорово, чтобы каждому из нас было достаточно. В том числе вот самого себя, чтобы уже быть счастливым. Ну, а дальше этим можно спокойно делиться с теми, кто рядом. Ну что, я думаю, сообщениями на этом завершим.
1: Да.
0: Самое главное, проведите вот эту такую легкую, ненавязчивую церемонию благодарности. Начиная с себя и продолжая какими-то хорошими, добрыми людьми. И вот увидите, понедельник он сам преобразится.
1: Да, мы поблагодарим всех наших ведущих, которые придут после нас и займут этот эфирный штурвал. Всем пожелаем хорошего дня. Ну а завтра вернемся и продолжим каждое утро просыпаться, как и обычно, вместе с вами в 7 утра.

0: Московское время 11 часов, понедельник, 21 сентября. Продолжается на Ретро-ФМ. С другой стороны, где же ему еще продолжаться, как не на Ретро-ФМ? Дмитрий Королев с важной информацией. У него новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россияне проголосовали на выборах. Они также проходили и за рубежом. По данным МИД, отдать свой голос смогли около 300 тысяч наших граждан. Участки располагались в основном в российских посольствах и консульствах. Они были открыты по всему миру, в ближнем зарубежье. Австралии, Африке, государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Многолюдно было и у дипмиссии в Лондоне. Тем временем Китай поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму. Как передает ТАСС, в КНР подчеркнули, что результаты этого голосования отражают волю народа России. Это также является важным событием в политической жизни государства. Ну а ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев также поздравил российского коллегу Владимира Путина с выборами. Между тем, Евросоюз не признает выборы в России. Как заявил Вестям глава МИД Сергей Лавров, европейские страны еще до завершения голосования подготовили заявление о том, что выборы в России не соответствуют европейским демократическим стандартам. По его словам, документ был одобрен за несколько дней до начала голосования и может быть опубликован в ближайшее время. Окончательные итоги выборов ЦИК России планирует подвести не раньше 25 сентября. Китай впервые испытал подводную солнечную электростанцию в открытом море. Она способна работать на глубине 10 метров. Как показал эксперимент, солнечную энергию можно получать и в условиях слабого сине-зеленого освещения на глубине. Погруженная в воду электростанция заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель. Ну а английская деревня захотела стать 51-м штатом США. За символический выход из состава Великобритании проголосовали жители.

0: Нет, я понимаю, что под луной уже много-много раз звучали советы по поводу того, как сделать понедельник комфортным, удобным, чтобы без стресса все происходило. Но смотрите, вот он самый ключевой, наверное, совет. Не надо браться за самые сложные задачи вот сразу, так сходу, с пылу с жара. Сделайте одно какое-нибудь легкое дело, чтобы почувствовать успех. Ну, не знаю, это сами выбирайте, конечно. Ну, не знаю, например, пуговички или молнии все необходимые. Застегнуть, не забыть. Вот, уже дело. Уже, считайте, галочку одну поставили. А где одна галочка стоит, там и другая потом пристроится. Так, глядишь, и все хорошо будет развиваться. Мы здесь ставим галочки исключительно рядом с отзвучавшими и отслушанными нами с вами любимыми песнями. Скоро Mike and the Mechanics, Bad Boys Blue, все это на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, на работу пришел, тоже галочку, видите, поставил. Да, понедельник, 21 сентября, продолжается вместе с лучшей в мире музыкой здесь на Retro FM.
1: Реклама. В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34». 34.
1: Счастье есть.
0: Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение Яндекс.Еда.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Объявление на Ретро-ФМ.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Да знаем мы, что... Нет, не то, что было между ними. Это мы только догадываться можем. Знаем мы, что лето уходило наше прекрасное. Уходило. Вот бывает такое, да? Никому же не мешало. Чего оно куда-то вдруг ушло? Ну, ладно. Ладно. В конце-то концов погуляет где-нибудь там. Да и вернется к нам с вами. А мы ему все простим. Мы же его все равно любим. Лето наше. Единственное неповторимое. Так, друзья, а что мы еще любим? Мы любим музыку классную. И Рейжа очень скоро. Евгений Белоусов, а также Крис Ри. Все это здесь, на Ретро FM. Сегодня в понедельник. В Москве уже 11 часов и 35 минут.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что? Меня снизили!
4: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
5: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Сосредоточься на главном. «Югстроинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстроинвест». ООСЗ-20 «Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: М2 Connect. Для бизнеса как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Это Erasure Always. Кстати говоря, вокалист Энди Белл до прихода в группу Erasure работал профессиональным мясником. Представляете? А на прослушивание пришел лишь 41-м по счету претендентом, и его взяли, представляете? Вот так вот стоял когда-то в мясной лавке ножичком, не знаю, тык-тык или хрясь-хрясь, что он там делал. Но, а потом за синтезатором также, или рядышком с синтезатором, тыц-тыц. Или, подождите, вокалисты, они же поют. Ну, тогда что-то другое. В общем, работал для того, чтобы мы радовались. Вот давайте так, остановимся на этом. А кто еще работал и работает для того, чтобы мы радовались? Ну, так, значит, по Бананарама, Михаил Муромов. Так, я тоже стараюсь, как будто бы на радость. Во всяком случае, себе. Быть здесь, рядом с вами и слушать классную музыку. На Ретро-ФМ Москве уже 11 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
14: Радио Хаб. 12+.

0: Случилось неизбежное. В Москве полдень. Ну, ничего страшного, все в порядке.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии подвели предварительные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. По данным ЦИК, явка составила более 85%. В голосовании приняли участие около 440 тысяч избирателей. Лидером стала партия «Единая Россия», набрав свыше 65% голосов. Следом идет «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Модернизация театральной инфраструктуры продолжается в Северной Осетии. Как сообщил министр культуры Республики Батрас Гудиев, на техническое обновление региональных и муниципальных театров выделено более 10 миллионов рублей. В частности, Русский театр имени Вахтангова будет оснащен современным световым и звуковым оборудованием, а Северо-Осетинский театр имени Тхапсаева получит новое звуковое оборудование. Ремонт фонтана «Цапля» в Центральном парке Владикавказа близится к завершению. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов. Специалисты восстановили основание и обе чаши, полностью заменили коммуникации, установили новые трубы, насосную станцию и систему фильтрации и обеззараживания воды. Особое внимание уделили сохранению исторического облика фонтана. Также практически завершена реставрация скульптуры «Цапли», восстановленные химеры, рыбки и змея. После реконструкции фонтан будет украшать вечерняя подсветка. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Как пишет news.ru, первое повышение пройдет с 1 февраля.

0: бесконтактном расчете через мобильные сервисы скидка применяется автоматически. Подключение к интернету для этого не требуется. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Красивейшая песня знаменитого дуэта Альбана и Рамина Пауэр, которая вышла в 82 году на их легендарном альбоме «Феличита» «Эфу субита аморе». И это сразу была любовь. Ну или по-другому, любовь с первого взгляда. Кстати, между прочим, такое отражение реальной жизни описывает историю самих исполнителей. Альбана и Рамина Пауэр, напомню, познакомились в далеком 67 году на съемках фильма и влюбились друг в друга с первого взгляда. Несмотря на то, что были совершенно из разных миров, парень из крестьянской семьи, дочь голливудского актера, рассказывал об этом как-то в программе «Ю», которая выходит на Ретро FM по субботам в час дня. Если пропустили, то всегда можно переслушать любой выпуск в подкастах, на сайте или в мобильном приложении Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного понедельника. Всем Ретро FM.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
4: Привет, подружка.
5: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.

0: Реклама.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Одна покупка сегодня. Выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3.
1: Осетия. Место, где отдых вкусный.
2: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Ну, наконец-то, а? Вот никогда такого не было осенью, друзья. А теперь, ну, вот, например, в Москве на этой неделе нам наобещали дождей всех разновидностей. Вот радость-то привалила, вот счастье-то какое. Давайте, кто с нами? У кого там тоже осень? Да, ладно, ладно, это я... Ну, это просто проворчаться. Я же так редко это делаю, в конце концов. Да это еще при том, что сейчас наблюдаю, ну, практически солнечную погоду там в окно. Что дальше будет происходить, не знаю сам. Но мы же уверены просто, что музыка лучшая в мире. Нас спасет здесь, на Retro FM. Нас и наше настроение, конечно, скоро. Bad Boys Bloom, Сергей Беликов. И не только. Не расходимся. В Москве уже 12 часов и 35 минут.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: поцелуи прямо при нас, при всех, среди бела дня. Bad Boys Blue. Kiss you all over, baby. Друзья, сейчас на глаза попались рассуждения эксперта по недвижимости о том, какой оптимальный срок для погашения ипотеки. В общем, там говорится, что лучше всего погасить за 7 или 8 лет. Ну, там еще много цифр, рассуждений о переплатах больших и так далее. Я, конечно, не эксперт, но мог бы, наверное, тоже назвать оптимальный срок для погашения ипотеки. Ну, например, давайте, за один день. Почему нет? Тогда же, получается, вообще никаких переплат практически. Странно, что никто не догадался до этого. Ну, кажется, есть в этой схеме изъян какой-то небольшой один. Не пойму только какой. Почему такой идеальный план вообще может провалиться? Ну ладно. Пусть об этом настоящие эксперты думают, а я лучше про музыку расскажу. Она, во-первых, не в ипотеку у нас, а в главных вообще бесплатная и при этом самая лучшая. Скоро вот, например, встреча с ливерпульской четверкой, Beatles и группой Зодиак. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Это Ретро FM.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение. Берем кредиты
2: в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон. Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
12: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 полет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
16: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
19: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
20: Интернет-поток «Вечеринка Ретро FM».
21: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.

0: московское время 13 часов. Продолжается понедельник, 21 сентября. Дмитрий Королев тоже готов продолжать. У него новости. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Россиянам с долгами по алиментам могут ограничить доступ к кредитам. Центробанк решил ужесточить правила. Так, при расчете долговой нагрузки регулятор предлагает учитывать долги по ЖКХ, услугам связи и алиментам. Как пишет «Известия», таким образом банки увидят скрытые прежде обязательства и реже будут выдавать деньги клиентам, которые находятся на грани неплатежеспособности. Отмечается, из-за задержки с обновлением данных без займа может остаться и тот, кто уже погасил долги. Несмотря на все вызовы и угрозы, выборная кампания в России прошла максимально чисто и спокойно. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, на избирательных участках в дни голосования присутствовали более 336 тысяч наблюдателей. Более чем в 50 регионах были и международные делегаты. Элла Памфилова поблагодарила все избирательное сообщество за проведение кампании. В России расширят сеть центров медицины здорового долголетия. В ближайший год в стране откроют еще 300 таких учреждений. Их цель – выявить скрытые признаки старения и предупредить возрастные заболевания. В пилотном режиме такие клиники уже работают более чем в 70 регионах страны. Пока в них принимают пациентов с 18 лет, но в будущем планируют консультировать и детей. К концу этого года в России может начать работать легальный рынок криптовалют. Первые участники получат лицензии, а операторы внесут изменения во внутренние правила. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он напомнил, правовая основа для обращения криптовалют в нашей стране появилась 1 сентября. Центробанк определил 3 криптоактива, которые смогут использоваться для публичного обращения на российских биржах. Ну а Российский футбольный союз представил обновленную форму национальной команды. Домашний комплект выполнен в бордовом цвете. На футболку нанесены первые 4 строчки гимна. На внутренней стороне воротника размещены слова «Россия, священная наша держава». Гостевой комплект выполнен в белом цвете с синими элементами. На футболке присутствует строка из гимна «Славься, страна, мы гордимся тобой». Ну и добавлю, сегодня стартовал осенний сбор национальной команды по футболу, а в конце сентября в Казани россияне сыграют с иранцами. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это земляне, каскадеры на Ретро ФМ. Кстати, тоже чувствую себя каскадером иногда, когда в продуктовом супермаркете с тележкой, например, лавирую среди таких же лавирующих. Кстати, кто-нибудь знает, зачем проходы в магазинах вот между рядами делают такими узкими иногда, вот между товарами, а тележки гигантские, как Титаник. И что-то здесь как будто не сходится. Есть как будто бы какие-то нюансы. Так, по поводу того, где все складывается лучше некуда, это музыка наша здесь, в эфире Ретро ФМ. Рики Мартин скоро, также Сергей Никитин и Татьяна Никитина на подходе. А еще Пола Абдул буквально через пару минут. Даже это еще не все, этим не ограничимся. 13 часов и 20 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро ФМ.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
10: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismone.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
14: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: Улюлюлен-люлен. Так там было, да? Ну, я попробовал. А, так. Что-то важное напомнить хотел. Про утреннее шоу «Первая смена». Вот, вспомнил. Саш Светлов, Рит Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро FM. Игры, крутые подарки, темы для обсуждения, шутки, настроение отличное. И, конечно, музыка. Любимая. Все, что нужно для правильного утра, там есть. Обязательно заходите с 7 до 11 на Ретро FM. «Первая смена». А у нас тоже есть музыка. Не поверите. Вот это да, вот это новости. «Hadaway» скоро. Игорь Николаев. «Абба» прямо здесь на Ретро FM. 13 часов и 35 минут. Московская. Время.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Hathaway Life. Про жизнь. Ну, такие уж мы создания, люди. Любим жить жизнь, понимаете ли. Любить. Любовь. Ну, и не только любовь, конечно. А, что еще? А, ну и, конечно, филичитить. Филичиту, правильно? Она, кстати, начнется уже через 10 минут здесь, на Red FM. Можно и нужно передавать, поздравлять... Признаваться, в конце концов. Меня зовут Юрий Гурьянов. Признаюсь, что буду скучать по вам. Прощаюсь до завтра. В 11 по Москве вернусь. Все, всем пока.
1: Реклама. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.

0: Наступает час, когда даже воздух становится счастливым. 14:00, столица Филичтана, Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии подвели предварительные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. По данным ЦИК, явка составила более 85%. В голосовании приняли участие около 440 тысяч избирателей. Лидером стала партия «Единая Россия», набрав свыше 65% голосов. Следом идет «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Модернизация театральной инфраструктуры продолжается в Северной Осетии. Как сообщил министр культуры Республики Батрас Гудиев, на техническое обновление региональных и муниципальных театров выделено более 10 миллионов рублей. В частности, Русский театр имени Вахтангова будет оснащен современным световым и звуковым оборудованием, а Северо-Осетинский театр имени Тхапсаева получит новое звуковое оборудование. Ремонт фонтана «Цапля» в Центральном парке Владикавказа близится к завершению. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Мильзихов. Специалисты восстановили основание и обе чаши, полностью заменили коммуникации, установили новые трубы, насосную станцию и систему фильтрации и обеззараживания воды. Особое внимание уделили сохранению исторического облика фонтана. Также практически завершена реставрация скульптуры «Цапли», восстановленные химеры, рыбки и змея. После реконструкции фонтан будет украшать вечерняя подсветка. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Как пишет news.ru, первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами. Во Владикавказе для пассажиров общественного транспорта действует скидка 8 рублей на проезд. Акция продлится до 30 ноября. Как сообщает профильный комитет, стоимость снижена при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон. При бесконтактном расчете через мобильные сервисы скидка применяется автоматически. Подключение к интернету для этого не требуется. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: начинаем, друзья. Начинаем с приятных. Ну, собственно, настолько приятные сообщения всегда в фильчне на Ретрефе. Ну, здесь в чем приятность? Девушки вот таким единым фронтом выступили. В том смысле, что передают привет своим мужьям. Вот Оксана из Сочи передает привет любимому супругу Антону, моему тезке. Он сейчас на работе, кладет плитку. Не скучай, солнышко, вечером ждут чебуреки тебя. Ольга Мотовилова привет своему мужу Диме передает. Он на работе. Люблю тебя, красавчик. Жена Ирина передает привет мужу Александру. Не грусти. Твоя бибика скоро вернется. Так. Это какой-то ребус. Ну, надеюсь, Александр его разгадает. Друзья, мужчины, вы давайте не отставайте. Передавайте своим женам тоже приветы. Для этого Филичта на Ретро-ФМ и существует.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Лидия Павловна Молодцова. Люблю тебя, пишет Катя. Никит Аперт, это огромный привет своей коллеге Алене Зайцевой. Почаще улыбайся, прощит Никита Алену. Александр Астанов из Волгограда передает привет своему любимому папе Павлу Григорьевичу Глухову, любимой маме Славе Владимировне. Анна передает привет и поздравляет сказочную Василису Кононову Лехтенен с днем рождения, счастья и вселенской любви по жизни. Пусть фортуна и удача всегда будут на ее стороне. Да будет так всегда.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: мужики подтянулись, и Виталий поздравляет свою жену Наталью с днем рождения. Очень сильно люблю, пишет тебя Виталий, своей жене Наталье. Желает здоровья, счастья и всего, что она хочет в этой жизни. Антон Ермаков передает привет своим друзьям Дмитрию Васильеву, Андрею Тюленеву. Мы сейчас в командировке в Сочи. Хочется домой к своим половинкам, пишет Антон. Держитесь, боритесь, бодритесь, ребята, скоро домой. Мама Лариса, жена Лена, сын Кирилл, дочь Даша поздравляют Дмитрия Порсова с днем рождения, желает ему здоровья, счастья, благополучия и верит, что впереди все самое лучшее.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. Стройцентр.

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская, 3.
1: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
1: Сантехника Ёж.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Это группа Eruption, Felicity на RetroFM, друзья. Читаю ваши сообщения, ну, те, которые подписаны. Зоя передает привет своей коллеге Анне Тимониной. Всего ей доброго и солнечного настроения. Роман и все коллеги по работе передают привет и поздравления лучшему начальнику в мире Сергею Владимировичу из Москвы с рождением первого внука Левушки и присвоением, собственно, звания дедушки. Желают ему, и не только ему, но и его и дочери, и внуку счастья, здоровья, всего хорошего, доброго, много радости, прекрасных моментов в жизни, любви, заботы близких. Пусть все у вас будет хорошо. Оксана из Владивостока и весь большой круг Газизовых поздравляет Наталью с днем рождения, желает счастья, здоровья, успехов, исполнения всех желаний, любви и всем нам мирного неба над головой.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: Игорь передает привет своему любимому начальнику Дмитрию, который сейчас на работе. Игорь из Москвы. Мария Воронова из Твери передает привет, слова благодарности своим замечательным друзьям. Лилечке, Эвелине, Ксюше, Лесе, Сабриночке и горячо любимым и самым лучшим на свете друзьям из Бермудского круга. Хочу сказать на всю страну огромное спасибо за вашу поддержку. Добрые слова, которыми вы поддерживаете меня в это нелегкое для меня время, пишет Мария. Сестра Ксю, она же Ксения Плеханова, передает привет Наташе Каршиной.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Евгения и Людмила из Москвы передают привет и поздравляют с днем рождения подругу и бухгалтера компании «Модулар» Геляну Эрендженову. Желают ей здоровья, успехов в работе, добра, мира и любви. Элла Горячева передает привет отличному доктору Сергею Евгеньевичу Круглову из Ярославля. От благодарной пациентки Сергей передает привет Евгению, Надежде, Артуру из Челябинска. Хорошего вам настроения. Ну, другого не бывает, когда слушаешь ретро-ФМ, Сергей, знаете это. А Евгения передает осенний трудовой привет Елене и Евгении, тоже из бюро пропусков МАИ. Пусть побыстрее заканчивается эта рабочая неделя. Евгения, ну она только началась. Ну, давайте как-то будем реалистами. Хотя она, уверен, пролетит быстро. С любимой музыкой.

0: Надежда передает привет фабрике инструмента, город Ковров. Максим из Орехово-Зуево передает привет другу Андрею из Вилянов, Латвия. А также привет маме. Очень люблю ее и ценю. Светлана из склада Алиса Павловского Посада передает огромный привет своей коллеге Олесе. Она сидит рядом. Не скучай, у нас все получится. Мы прорвемся, пишет Светлана. Ну, а Ольга передает привет своему дорогому, любимому супругу Евгению Дмитриевичу. Желаю ему хорошего настроения, пишет Ольга, и продуктивного выходного в понедельник. Прикольно.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
14: Берем кредиты в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
16: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

осенью, весною, летом и зимою. Филичи там на Ретро-ФМ дарит счастье. Ну, собственно, группа «Браво» Жанна Гузарова завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве. 14:55. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Анютка передает огромный привет любви своей Витали Филиппову. «Солнце мое, люблю тебя», пишет Анютка. Виктор Фарбер передает привет своей жене Елене, дочке Светлане. Они лежат в телефонах, пишет Виктор, а я делаю ремонт в зале. Ну, скажите им, что я люблю. Их очень-очень сказали. Ириша и Валюшка Белова из Талдома поздравляют прекрасного человека, доброго друга семьи с 80-летним юбилеем. Александр Иванович Трошин из города Электрогорска. Желают ему здоровья, оптимизма, душевной гармонии и благополучия. Ждут в гости. Кристина передает огромный привет братишке Саньке Бычкову из поселка Змеевка, который чинит свою ласточку. С успехов в ремонте. Ну, а Анна Сергеевна передает привет своему любимому мужу Денису Медведеву с Городищем. Твоя семья, любимая жена, передают привет. Друзья, на сегодня все. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления. Все это в филичите на Ретро-ФМ.

0: 0 в столице. Впереди на Ретро FM Джош Харрисон, гость из будущего и Secret Service. И прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Первое пленарное заседание депутаты 9-го созыва проведут до 19 октября. Об этом сегодня заявил первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов. При этом он уточнил, президент может созвать парламентариев и раньше этого срока. Кузнецов добавил, что избранные депутаты получат специальные значки и удостоверения в период между официальным объявлением итогов выборов и первым пленарным заседанием. Также с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму встретится президент Владимир Путин. Российская сторона надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В то же время представитель Кремля отметил, что на данный момент никаких подвижек к этому нет. Тем временем Турция надеется вновь начать переговорный процесс до конца этого года. Там готовы оперативно организовать встречу и создать все необходимые условия для безопасности. В Ростовской области после схода вагонов грузового поезда с рельсов ввели режим чрезвычайной ситуации. Уточняется, что всего с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов. Пострадавших нет. В настоящее время известно о том, что 43 поврежденных вагона уже отбуксировано. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также часть поездов на юге страны следует по измененным маршрутам. Спектакли, перформансы, акробатика и цирковые иллюзии. Во Владивостоке проходит международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Участвуют коллективы из 13 стран. Впервые приехали артисты из Казахстана, Колумбии, Малайзии, Мексики и Монголии. В афише 13 постановок. Классические и современные работы разных школ. Они будут идти на 5 городских площадках. Фестиваль продлится 3 недели. Предстоящая зима в большинстве регионов страны окажется теплее климатической нормы. Однако в ряде субъектов ожидаются температуры ниже средних показателей. Будет и повышенное количество осадков. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. При этом он отметил, что делать окончательные выводы преждевременно. Синоптик напомнил, что предыдущие прогнозы на аномально жаркое лето оправдались лишь частично. Экстремальные температуры наблюдались в Сибири, в то же время, как в европейской части России погода оставалась умеренной. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67. Пока все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: И снова понедельник на дворе и снова любимая музыка в приемниках. Вы слушаете Retro FM, друзья. В Москве 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группы Беллини, Ариэль и Ким Вайлд.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM.
2: Я слива садовая, спелая лило, а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
3: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM. Retro FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
4: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер восточный.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
11: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Объявление на Retro FM.
14: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: я себе это представляю. Самбо – это что-то вроде нашего самбо. Машут руками, перевороты и все такое прочее, но без болевых приемов. Короче, как ни крути, а поприятнее. Самбо де Жанейро на Ретро-ФМ только что. А уже совсем скоро нас блюсистим. Рок-острова и Бонни М в Москве 15:34.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Девушка, а не подскажете ли, как пройти к вашему сердцу? Именно так один мой друг знакомится с девушками. Говорит, метод буквально магический. Magic Symphony. Это Blue System. Дитер Болин на Ретро FM в 15.47. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами Мадонна и Лев Фленченко.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро FM. Впереди Дженнифер Лопес, Юрий Антонов и группа Bad Boys Blue.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 100% достигла техническая готовность объектов ЖКХ Республиканского водоканала к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики Северной Осетии, «Газпром» также полностью завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. По объектам Россети готовность на текущий момент составляет 85%. Проведены совместные учения по действиям при аварийных ситуациях на котельных с участием МЧС, Ростехнадзора, станции скорой медицинской помощи и ГАИ. Отработаны механизмы оповещения, взаимодействия служб и ликвидации возможных нештатных ситуаций. В ведомстве добавили, в настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности подписаны более чем по 2500. Обследовано свыше 1000 домов, включая подвалы. 4 управляющие компании не получили паспорта готовности. Им внесены предписания об устранении нарушений. В Северной Осетии наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, при этом эпидемиологические пороги не превышены. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, более 70% заболевших – дети, грипп не регистрируется. Добавлю, по словам министра образования и науки республики Эллы Алибековой, в настоящее время заболеваемость респираторными инфекциями в детских садах составляет 12%, в школах – 9%. В образовательных учреждениях ведется контроль за соблюдением утренних фильтров. Дорожные работы на улице Миллера во Владикавказе планируют завершить к середине октября. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильдихов, уже полностью готов участок от Театрального переулка до улицы Джанаева. Сейчас ремонт ведут до улицы Кирова. Уже завершаются работы по замене тротуаров, бордюров и поребриков. Ранее специалисты обновили коммуникации, осталось привести в порядок проезжую часть. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Как пишет news.ru, первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами. Курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек. Курс евро 96 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Есть такая народная примета. Если красивых женщин вокруг намного больше, чем обычно, значит, завтра с утра будет болеть голова. Ну, а Сандра рассказала нам, что происходит вокруг нее, вернее, вокруг ее сердца. В Москве 16 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Смоки и Сьюзи Кватро, Алена Апина и Альбан и Рамина Пауэр уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер восточный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот так вот проснешься раньше будильник с утра пораньше, посмотришь в его будильничью морду, понимаешь, что готовится, гад, звенеть. Вот что тут может улучшить настроение с утра пораньше, друзья? Только первая смена на Retro FM. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры с классными подарками, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светлова, Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас. Не проспите, не пропустите первая смена на Retro FM.
1: Реклама.
2: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя на руках унесу.

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Приближаем, друзья, окончание рабочего дня. Можно, кстати, ради этого дела даже и потанцевать, собственно, к чему нас Альфавиль и призывают. Альфавиль на Ретро-ФМ в 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. В следующем часе встречайте Олега Орлова. Ну а до конца часа здесь Джо Дассен и группа «Земляне».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Интернет-поток «Retro FM Sanremo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Retro FM Sanremo». 15+.
18: «Retro FM».

0: Москве 17.00. Группа Европа уже готова начать отсчет нового музыкального часа на Ретро FM. Сначала послушаем последние новости. Игорь Акулова, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым призвал ускорить модернизацию пунктов пропуска на границе в Хабаровском крае. Валерий Пикалев сообщил, что инфраструктурные проекты и пункты пропуска планируется модернизировать до конца 2030 года. Однако президент подчеркнул, что это слишком долгий срок, так как потоки большие, и поручил ускорить процесс. Глава ФТС пообещал выполнить поручение и отметил, что у него есть определенные предложения по этому вопросу. Ряд пассажирских поездов изменил маршруты из-за схода грузовых вагонов с рельсов на Северокавказской железной дороге в Ростовской области. В обход барьерного места проследуют поезда Челябинск-Сириус, Казань-Адлер, Красноярск-Адлер, а также Сириус-Пермь-Адлер-Уфа и Новороссийск-Казань. Железнодорожники проводят работы для восстановления движения. Пассажирам, задержанных более чем на 4 часа, поездов предоставят питание. Минфин допускает продажу госпакета Аэрофлота как в этом, так и в следующем году. Было отмечено, что вопрос зависит от рыночной конъюнктуры. Ранее сообщалось, что госпакет готов к продаже, но нужно следить за динамикой рынка. Часть госпакета в 23,76% акций планируется продать на бирже. При этом государство после приватизации сохранит контрольный пакет. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,3% обыкновенных акций. Порядка 20 миллионов человек в России пользуются криптовалютами. Общий объем вложений россиян в такие активы оценивается в 3,7 триллиона рублей. Ранее ЦБ оценивал среднемесячный объем средств россиян на иностранных криптобиржах в 720 миллиардов рублей. Напомню, что с 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании крипторынка, предусматривающий работу лицензированных бирж и обменников. При этом расплачиваться криптовалютой за товары и услуги внутри страны запрещено. И больше половины российских родителей в городах-миллионниках помогают детям с домашними заданиями. 57% делают это самостоятельно, 24% подключаются по просьбе ребенка, а 20% участвуют несколько раз в месяц. Ежедневно занимаются с детьми 9% россиян, еще 5% помогают несколько раз в неделю. При этом многим родителям сложно объяснить материал, 27% ищут информацию в интернете. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: шутят в некоторых трудовых коллективах, работа в умеренных дозах может доставлять удовольствие. Вот перебор удовольствия превращает его в тяжелую работу. Надеюсь, ваш понедельник был сегодня не слишком тяжелым. И хотя он все еще продолжается, не так много времени осталось до завершения его трудовой части. Давайте, друзья, быстренько перемалывайте оставшиеся дела и вперед наслаждаться приятным сентябрьским вечером под песни любимых артистов. Игоря Николаева на Ретро-ФМ уже очень скоро сменит Юрий Никулин и Тина Тернер. В Москве 17:19. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый 6-й в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Одна покупка сегодня. Выгода на весь ремонт. В стройцентре

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8 928 928 2201.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: как говорят, умудренные жизненным опытом люди, все ненужное отсеивается со временем, а долгожданное приходит неожиданно. Как героиня этой песни, например. Ну, надеюсь, она сможет удержать свалившееся на нее счастье. По крайней мере, удачи ей, конечно же, давайте все дружно пожелаем. 17:36, время московское. Бритни Спирс на Рэп FM, а через 3 минутки нам споют Юра Шатунов и Бонни М.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру #1420. Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Один из главных хитов 90-х годов, одна из самых популярных песен того десятилетия. Знаменитый сингл американской группы Backstreet Boys, покоривший многие мировые хит-парады. Классные песни и клип, снятый на нее довольно прикольный. По сути, это пародийное видео на фильмы ужасов, где участники группы перевоплощаются в монстров, вампиров, оборотней, доктора Франкенштейна и призрака. Ну, на всякий случай, тем, кто боится одиночества и темноты, смотреть категорически не рекомендуется. А вот слушать эту песню на Ретро FM это только приветствуется, друзья. 17:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Немного романтики на финиш этого музыкального часа добавят нашему эфиру Modern Talking и веселые ребята. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение, простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
16: А что с оплатой?
15: До 75% после загрузки.
17: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
18: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
20: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
22: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
12: Радиохаб. 12+.

0: Москве 6 вечера. Не забудем провести новый музыкальный час на Ретро FM под песни любимых артистов.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 100% достигла техническая готовность объектов ЖКХ Республиканского водоканала к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики Северной Осетии, «Газпром» также полностью завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. По объектам Россети готовность на текущий момент составляет 85%. Проведены совместные учения по действиям при аварийных ситуациях на котельных с участием МЧС, Ростехнадзора, станции скорой медицинской помощи и ГАИ. Отработаны механизмы оповещения, взаимодействия служб и ликвидации возможных нештатных ситуаций. В ведомстве добавили, в настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности подписаны более чем по 2500. Обследовано свыше 1000 домов, включая подвалы. 4 управляющие компании не получили паспорта готовности, им внесены предписания об устранении нарушений. В Северной Осетии наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, при этом эпидемиологические пороги не превышены. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, более 70% заболевших – дети, грипп не регистрируется. Добавлю, по словам министра образования и науки республики Эллы Алибековой, в настоящее время заболеваемость респираторными инфекциями в детских садах составляет 12%, в школах – 9%. В образовательных учреждениях ведется контроль за соблюдением утренних фильтров. Дорожные работы на улице Миллера во Владикавказе планируют завершить к середине октября. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильдихов, уже полностью готов участок от Театрального переулка до улицы Джанаева. Сейчас ремонт ведут до улицы Кирова. Уже завершаются работы по замене тротуаров, бордюров и поребриков. Ранее специалисты обновили коммуникации, осталось привести в порядок проезжую часть. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Как пишет news.ru, первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами. Курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек. Курс евро 96 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: том, что влюбляться друг в друга можно до бесконечности, весьма убедительно поведали нам в своей истории Альбано и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ. Играющая яркими красками романтическая золотая осень, между прочим, очень хорошо подходит для начала этого процесса. И пусть ему всячески способствует песни любимых артистов, что звучат в нашем эфире. Впереди на Ретро-ФМ блестящий Стинг с группой Полис. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. 18:20 столица.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
9: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Что? Меня снизили!
11: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
12: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
13: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
14: Одна покупка сегодня – выгода на весь ремонт. «Стройцентр».

0: 7 последующих. Стройцентр СОМ. Московская 3. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Можно, конечно, порадоваться за тех мужчин, кому прекрасные дамы дарят ключи от своего сердца. Как героиня этой песни, например. Но вот расслабляться нам нельзя ни в коем случае. Вдруг она решит сменить замок. Что там у женщины в сердце творится и в душе, знает только она сама. А рассказать всем нам пытается Глория Гейнер на Ретро-ФМ. И надо признать, у нее это довольно хорошо получается. Убедительно. 18.34 в столице. Через 3 минутки нам споют группа «Аква» и Владимир Кузьмин. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-80. 1129. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: «Люди ночи», о которых поют Bad Boys Blue на Retro FM, как партизаны, вылезли под покровом темноты, отработали ночную смену и спать. Света белого не видят, а что делать? Как было модно говорить лет 15-20 назад, а кому сейчас легко? Ну а мы, утренне-дневные люди, отработав самый тяжелый на неделе день, легко и непринужденно встречая вечер понедельника, проводим его в компании любимых артистов. В Москве 18:49, я Олег Орлов, приветствую вас, друзья, и обещаю еще парочку классных песен. До конца этого часа нам еще споют на Retro FM Джо Дассен и Игорь Николаев.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
5: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Анкетирование доступно на сайте agencytd.ru/16+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
0: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
0: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Москве 7 вечера. Давайте-ка подпоем Леониду Агутину и Сиси Кетч в начале нового музыкального часа на Ретро FM. Через пару минут вернемся к музыке, а сейчас послушаем Игоря Акулова с новостями.
1: Всем добрый вечер. Правительство планирует на следующей неделе внести в Госдуму законопроект об отсрочке для регионов по возврату бюджетных кредитов. Сроки возврата кредитов приходятся на 2027-2029 годы. Об этом сообщил замглава Минфина на московском финансовом форуме. Напомню, что ранее президент выступил за перенос сроков возврата этих кредитов за пределы 2030 года, а премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что выплаты перенесут на 2031-2033 годы. Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров оценил общую сумму таких кредитов за 3 года примерно в 300 миллиардов рублей. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в закупочную сферу может стать решающим фактором по упрощению работы. ИИ может анализировать нормативную базу, проверять рынок, определять минимальные требования контракта, составлять и проверять проект договора. Однако решение все равно будет принимать человек. Алексей Моисеев подчеркнул, что без помощи искусственного интеллекта выявить нарушения в огромном количестве закупок просто невозможно. Антропоморфный робот-аватар «Теледроид» будет работать на внешней поверхности МКС и помогать космонавтам. Об этом рассказали в Роскосмосе. Робот будет копировать движение космонавтов в специальном костюме и сможет подготовить рабочее место перед выходом в открытый космос, например, скрыть ошибку, установить оборудование, а часть работ выполнять автономно. Главная задача «Теледроида» — сократить время, которое космонавты проводят за бортом. Робот займется опасными и рискованными операциями. Грузовой корабль «Прогресс МС-36» самим роботом планируется запустить к МКС в ноябре. Сборная России по самбо стала победителем общекомандного зачета на Кубке мира в Душанбе. Она заработала 45 медалей, 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых. Второе место заняла сборная Узбекистана, третья команда Белоруссии. Российские и белорусские спортсмены выступали под национальными флагами своих стран. В турнире участвовали 234 спортсмена из 14 стран. Медали разыгрывались в 33 весовых категориях в спортивном и боевом самбо. И американский стартап из Кремниевой долины разработал приложение, превращающее любой текстовый файл, включая учебники, в ленту в духе TikTok. Искусственный интеллект преобразует материал в короткие видео, аудиозаписи, карточки и тексты. Свайп вверх открывает новую тему, а вбок — дополнительные материалы. Было отмечено, что молодое поколение выбирает короткий контент в вертикальной ленте, и цель проекта — прийти туда, где уже находятся пользователи, не делая максимальную вовлеченность целью платформы. Сервис будет работать по условно-бесплатной модели с подпиской Pro и годовыми лицензиями для организаций. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 10 копеек. Евро — 96 рублей и 37 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если герои этой песни с удовольствием возвращаются домой, то кое-кто, кто решил свой отпуск отгулять в начале осени в бархатный сезон, предвкушают момент, когда смогут уехать из дома. Хорошо вам отдохнуть, друзья. Ну, а мы за вас хорошо поработаем, как вы летом хорошо работали за нас. Это Битквартет Секрет. Через пару-тройку минут будем подпевать Сандре и Крису Ри здесь, на Ретро-ФМ. Столица 19:18. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличного, во всех отношениях приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.

0: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34».
1: Счастье есть!
0: Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне и отстают.

0: о том, какие эмоции порой могут кипеть в эпицентре иной ночи, Сандра рассказывает нам на Ретро FM. И как же потом бывает тяжело просыпаться, если рано утром на работу. Сделать этот процесс легче вам на Ретро FM поможет наше утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу с 7 до 11 для вас, друзья, в нашем эфире новые игры с крутыми призами. Тема дня, которую можно обсудить всей страной. Актуальные новости, шутки-прибаутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала буднего дня в утреннем шоу «Первая смена» на Ретро FM. Не проспите!
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.
12: Hiya, Bobby.
13: Hi, Ken.
12: You wanna go for a ride?
13: Sure, Ken.
12: Jump in.

0: Бывает иной раз влюбишься по уши, а потом места себе не находишь, если что-то в отношениях идет как-то не так. Герой этой песни в видеоклипе, снятом на нее, даже под водой на гитаре играет для своей возлюбленной девушки по имени Сара, чтобы свою вину загладить. Надеюсь, у него получится. Ну, главное, чтобы вода звук не заглушала. Дитер Балин и группа Blue System на Retro FM, 19:49. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. Продолжим через пару минут. Ким Уайлд и Дубы Колдуны еще не сказали своего слова, еще не спели свои песни в этом часе на Retro FM.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: Пятерочка доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru.
17: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
18: 12+.

0: 8 вечера в столице. Далее на Ретро FM в продолжении музыкального часа. «Синие птицы» и «Джой» через пару минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». 100% достигла техническая готовность объектов ЖКХ Республиканского водоканала к отопительному сезону. Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики «Северная Сити», «Газпром» также полностью завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. По объектам Россети готовность на текущий момент составляет 85%. Проведены совместные учения по действиям при аварийных ситуациях на котельных с участием МЧС, Ростехнадзора, станции скорой медицинской помощи и ГАИ. Отработаны механизмы оповещения, взаимодействия служб и ликвидации возможных нештатных ситуаций. В ведомстве добавили, в настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности подписаны более чем по 2500. Обследовано свыше 1000 домов, включая подвалы. 4 управляющие компании не получили паспорта готовности, им внесены предписания об устранении нарушений. В Северной Осетии наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, при этом эпидемиологические пороги не превышены. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, более 70% заболевших – дети, грипп не регистрируется. Добавлю, по словам министра образования и науки республики Эллы Алибековой, в настоящее время заболеваемость респираторными инфекциями в детских садах составляет 12%, в школах – 9%. В образовательных учреждениях ведется контроль за соблюдением утренних фильтров. Дорожные работы на улице Миллера во Владикавказе планируют завершить к середине октября. Как сообщил мэр города Вячеслав Мильдихов, уже полностью готов участок от Театрального переулка до улицы Джанаева. Сейчас ремонт ведут до улицы Кирова. Уже завершаются работы по замене тротуаров, бордюров и поребриков. Ранее специалисты обновили коммуникации, осталось привести в порядок проезжую часть. Пенсии в России с 2027 года будут индексировать дважды в год. Как пишет news.ru, первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами. Курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек. Курс евро 96 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

быстрый кречет. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

0: Иной раз так хочется сказать спасибо артистам за какую-нибудь их классную песню. За эту давайте поблагодарим группу Secret Service. Кстати, сегодня во Всемирный день благодарности это весьма актуально. Вот уже почти 50 лет именно в этот день, 21 сентября, принято выражать благодарность за все хорошее, что есть в нашей жизни. И касается это не только музыки. Кстати, дело это очень полезное для здоровья. Как выяснили психологи, искренне благодарность снижает уровень стресса, укрепляет здоровье и улучшает сон. 20 минут 9 в Москве для тех, кто пока еще не собирается спать, но уже задумывается об этом. Свою ночную песню споет Александр Иванов через несколько минут здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Подходи, налетай. Мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе. В числе элитных и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Кто-то из современников подметил, что в нашей жизни есть как минимум три фразы, вызывающие панику. Это будет не больно, я хочу с тобой серьезно поговорить, и неверно указан логин или пароль. А вот фразой «сегодня понедельник» многих из нас уже не напугать. Тем более сейчас, когда рабочая часть первого на неделе дня уже осталась позади. Ну, для подавляющего большинства из нас. Дона Саммер бодрит всех в 20 часов 34 минуты по московскому времени. А впереди на Ретро-ФМ Фэнси, Корона и песни с фильма «12 стульев». Не пропустите!
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Валча, решишь в понедельник собраться с мыслями после выходных, а тут, как назло, ни одна мысль на собрание не приходит. Все пляшут где-то в разнобой, в ритм не попадают. Никакой дисциплины. То ли дело мы сами, любители танцевать под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий. Нам никакой понедельник не страшен, уж тем более вечер этого дня. Проведем его остаток играючи, танцуючи на вечеринке ретро-ФМ. Главное, не забыть включить погромче радио в 21.00 и вообще не выключать до полуночи, как минимум. Без 12 минут 9 в Москве. Через несколько минут встречайте Руслана Романова. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Желаю всем нескучного танцевального вечера.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Вот и наше с вами музыкальное странствие, путешествие, как и у летучего голландца, не прекращается ни на минуту. Бороздим волны радиоэфира под лучшую, и в данном случае исключительно танцевальную музыку нескольких поколений. Вечеринка Red FM стартовала. Я, Руслан Романов, за штурвалом приветствую всех на борту. Мчимся навстречу полуночи, в данном случае, конечно же, на всех парусах. Ну а в Москве сейчас 21:20. Пламенный всем привет.
1: Реклама.
2: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Грубо тоже однажды случился служебный роман. Да такой, что раз и навсегда. С кем, вы спросите? Отвечу, не задумываясь, друзья, конечно же, с ней. Музыкой, что и предопределило судьбу знаменитого артиста, композитора, продюсера. Так что случайности, как вы знаете, не случайны. Всем еще раз горячий музыкальный привет. Это вечеринка Ретро-ФМ, 21.35 в столице. Танцуем до полуночи.
1: Ну, пошла теперь одна. Пошла!
2: Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Однако здесь у нас на вечеринке Retro FM все-таки лучше, как мне кажется. И пусть они там, где нас нет, нам с вами завидуют. 21.50, время московское, продолжается уникальный супермикс на вечеринке Retro FM.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

Поет Кайли Миноук, которая, кстати, тоже сделала все возможное, чтобы это и не только песенки надолго задержались в наших головах. Мотивчик в данном случае заразительный, ну, конечно, в хорошем смысле этого слова. Впрочем, в уникальном миксе один трек другого ярче, так что давайте продолжим вкушать лучшую дискотечную музыку на вечеринке Retro FM 2220 в Москве.

Музыкант Лесли Макьюэн, как и любой уважающий себя артист-мужчина, хоть одну композицию в своем репертуаре, но обязан таки посвятить прекрасной половине человечества, что, в общем-то, и было сделано посредством этого трека еще в конце 80-х годов. 22:35 в Москве, уникальный супермикс. В разгаре, это вечеринка Ретро FM. Всем пламенный привет.

0: как прежде, никуда ходить не нужно. Для того, чтобы насладиться лучшей танцевальной музыкой, вечеринка RetroFM пройдет именно там, где вы находитесь. Просто настройтесь на уникальный микс и танцуйте с нами 3 часа напролет до самой полуночи. В столице, кстати, 22:50. Пора двигаться дальше.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и

достоверных сведений о происхождении экстравагантного названия этого дуэта Pet Shop Boys, парни из зоомагазина, к сожалению, нет. Зато точно известно, что при всем этом это один из самых коммерчески успешных и плодотворных коллективов Великобритании.

состава вашей компании в любом месте и в любое время идеально подойдет. Лучшая дискотечная музыка в нашем неповторимом миксе. Это в общем, глобально говоря. Ну и, конечно же, суперхиты команды Bonnie M, в частности, которые мы регулярно встречаем на вечеринке Retro FM. 23:35, точное столичное. Танцы продолжаются.

не знаю, друзья, удается ли вам глядеть на звезды во время вечеринки Retro FM, но то, что мы их с вами слышим в режиме нон-стоп уже 3 часа подряд в нашем супермиксе, это неоспоримый факт, конечно же. В принципе, процесс этот можно продолжать бесконечно, ведь мы вещаем для вас в круглосуточном режиме. Я, Руслан Романов, еще пару часов буду рядом с вами, это точно. Все, кто бодрствует, приглашаю вместе встретить вторник. Ну, а пока, прямо по курсу, финал вечеринки Retro FM.

0: Итак, друзья, 0 часов и почти 20 минут в Москве. Минус еще один лист осеннего календаря улетает, так же, как и листва с деревьев. Это, как вы поняли, к вопросу о том, что новый день наступил. Вторник мы с вами встречаем лучшей музыкой нескольких десятилетий, актуальной для нескольких поколений соответственно. Представители которых, кстати говоря, я надеюсь, в данный момент здесь с нами на Ретро-ФМ. Я Руслан Романов. До 2:00 с удовольствием в эфире. Далее по плану веселые ребята и многие другие. Всех не перечислить, предлагаю дождаться. Если уж вам не до сна, давайте будем двигаться дальше вместе.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

из легендарных хитов, который, собственно, получил такую характеристику, такое определение в значительной степени благодаря исполнителям. Здесь неподражаемый Крис Норман, чье имя прочно ассоциируется с командой Смоки, и, конечно же, невероятная Сьюзи Куатро вместе с ним, ну и, соответственно, Stumbling In в продолжении этого часа для вас, друзья. 0.35, точное столичное, впереди Рике Повари, Евгений Белоусов и многие другие на Ретро-ФМ.

Час нового дня пролетел, 0:49. В столице, друзья, и как поется в песне команды Erasure, Always, то есть всегда вы можете настроиться на ретро-ФМ и услышать любимые композиции, а также зарядиться хорошим настроением. Будем двигаться дальше вместе. Мадонна и группа «Цветы» прямо по курсу.

Да, какая-то просто невероятная феерия и такой эмоциональный эпицентр. А вы вот попробуйте на досуге набрать в поисковике название The Village People и полистать предложенные вам фотокарточки. Как минимум, скажу я, это точно не люди из деревни, как они себя именуют сами. Ну а как максимум, пожалуй, оставлю возможные формулировки на ваше усмотрение, но то, что там все очень ярко, это точно. 01:20, время московское. Я Руслан Романов, рад приветствовать всех, кому не спится. Давайте будем двигаться далее и встречать вторник, 22 сентября. Скоро Майкл Джексон и Татьяна Овсиенко на Ретро-ФМ.

0: вы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек.

один из тех случаев, когда абсолютно гениальный текст объединили с потрясающей музыкой, а потом все, что получилось, поместили в шедевральную и, как выяснилось несколько позже, оскароносную кинокартину. Вот вам и Александра, она же песня из кинофильма «Москва слезам не верит» на Ретро-ФМ.

раз уж зашла речь про бубенцы в ночной тени, то и я, как говорится, поскакал. В столице 1:48, пора завершать эфирную смену. Руслан Романов был с вами. Отличного и успешного всем вторника. До встречи на вечеринке Ретро-ФМ. Не опаздывайте. Дальше в эфире Патрисия Касс и группа Beatles. В 2:00 встречайте Андрея Мареева.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: если нет сил и желания прощаться, то, может быть, и не стоит этого делать. Как поздоровались, так, в общем-то, и продолжаем общаться. Джимми Саммервиль на Retro FM, 2 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вас поприветствовать, друзья, в этой ночи и пожелать вам отличного настроения под любимую музыку. Расскажу, что в ближайшие минуты здесь на Retro FM услышим дуэт Modern Talking, веселых ребят и Энрико Иглесиаса.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

делах романтических порой каждый сам себе доктор, если не хочешь огласки и публичности, если не хочешь, чтобы за спиной твоей перешептывались, показывали на тебя пальцем и сплетничали. Решай свои проблемы сам. Дуэт Modern Talking на Retro FM, 2 часа и 35 минут. Ну, примерно об этом, но более возвышенно. Согласитесь, у них красивее получается, чем у меня. Совсем скоро услышим и Type, и группу Starship, и Михаила Боярского с одной из самых красивых песен о любви.

Два часа и почти 50 минут в Москве. То самое время, когда, если уж и зовешь кого-то, надо учитывать, что ночь на дворе. Ну, местами, по крайней мере, над Москвой. И звать надо не очень громко, чтобы не разбудить тех, кто уже отдыхает. И Type на Retro FM. Совсем скоро услышим дуэт Альбана и Рамины Пауэр. И «Синюю птицу».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.